слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

0: девушкам улыбки, цветы и, конечно, любовь.
1: Радио Z. Звуком высекаем огонь из людских сердец.

0: Радио Z.
1: Он врывается в жизнь и уносит тебя на край света. Он играет с тобой, принося себя в жертву любви.

Радио Зет. За правду, за свободу, за Россию. Радио Зет.

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.
1: Бою тих прошла твоя война. Будешь ли питать ты к ней презрение? Ведь в сердце не сотрутся никогда. Призрачного прошлого мгновения. Домой вернешься ты, наступит светлый час. Но не предашь забвению

0: нами.
1: Радио Z.
2: Гордимся, оповещаем, вещаем.
3: Моем сердце весна.
4: Весенний ветер закружится, ветер разбудит меня. Все, что задумали, сбудется.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

прощаю долги, все на свете клянят, а потом и налью, и закуску поставлю. Ну а если помочь, ты попросишь меня,

0: соскучился, жена.
1: Радио Z. Звук отечества, что громок и понятен.

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

0: Партнер следующего музыкального часа на радио Z ЖК СЭТ Луговая.
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «СЭТ Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «СЭТ Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик СЭТ Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио Z.

0: реклама. Военная служба по контракту – дело для настоящих мужчин. Сегодня армия – это уверенность и спокойствие в завтрашнем дне. Стань героем своей страны. Защищай родину, а страна позаботится о тебе и твоих близких. Отправляй заявку на контрактную службу.
1: Все желающие могут обратиться в военный комиссариат по месту жительства или в пункт отбора на военную службу по контракту.
2: По адресу: город Белгород, улица Преображенская, дом 192.
1: Телефон 8-47-22-32-88-53.
3: Присоединяйся к команде «РусАгро». Приглашаем на работу водителей категории «С», «Е», трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Зарплата достойная, горячее питание каждый день, а спецодежду и дорогу до работы мы берем на себя. Звони 8-920-231-47-82. Ждем именно тебя.
4: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
5: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
4: Как защитить себя и близких?
5: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
4: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
5: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
4: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
5: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
4: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
6: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27-02-55. Код города 47-22.
5: Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС. Подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие.
6: Берегите себя и близких.

Наша дружба в бою закалилась огнем. Не забыть нам года для всех дорогие. Соберемся мы вместе и скажем о нем. Он свою жизнь отдал, чтобы жили другие.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 4 октября, в нашем регионе облачно, без осадков. Ветер западных направлений до 3 метров в секунду. Воздух прогреется днем до 15 градусов тепла. Атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба.

твоя жизнь, не нужна твоя смерть. Охотники рядом, если будут стрелять, ты отвернись, чтобы не встретиться взглядом.

Надоело воевать, мне б семью свою обнять, бороду колючую подстричь. Камуфляж затерт, да ты, что ты скажешь, командир? Вроде мир, штык в землю и домой. Ладно, бровь не хмурь, чудак, не грусти, я к слову так. Знаю, что нам стоит наш покой.

защищал в бою ни раз, ни два. Кто в строю, иных уж нет, и в крови бронежилет, руки

стоит стеной. Не скоро, милая, увидимся с тобой. Надоело воевать, только надо побеждать.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

0: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет Юбилейная».
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио Z.

0: всегда понимал, чего хочешь и на что ты способен. Сегодня ты знаешь, кем хочешь стать и с кем быть. Каков твой путь и ради чего он? Ты среди тех, кто тебя понимает. Среди тех, кто разделяет твои ценности. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Большая распродажа в оптовке растений номер один. Мега-скидки до 40% для дорогих земляков. Таврова 1, улица Березовая 2А. 29-33-99.
2: Внимание! Говорит сетевой магазин «Оптовка Z». Большое поступление раций. Консультируем и настраиваем. А также бронежилетов внутреннего ношения для физических лиц. «Оптовка Z». Мы в Белгороде на Чичерина 2В и Томаровке на Строителей.
3: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок. Запрашивают личную информацию.
4: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
3: Как защитить себя и близких?
4: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
3: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
4: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
3: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
4: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
3: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку сообщите в правоохранительные органы.
5: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27-02-55. Код города 47-22.
4: Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие.
5: Берегите себя и близких.

0: судьбе не раз шепнем.
1: Да-да, судьбе шепнем!

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 4 октября, в нашем регионе облачно, без осадков. Ветер западных направлений до 3 метров в секунду. Воздух прогреется днем до 15 градусов тепла. Атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба.

0: В мессенджерах все чаще появляются предложения. Просто установи оборудование, переведи деньги с карты, сфотографируй здание, забери посылку.
1: Это вовлечение в преступление. За такими заказами стоят мошенники и иностранные спецслужбы. Не дай себя обмануть.
0: Поступило сомнительное предложение? Сообщи в правоохранительные органы. А если уже начал выполнять задание, помни, закон все равно на твоей стороне.
1: Добровольный отказ от преступления освобождает от ответственности. Главное – вовремя остановиться.
2: Больше информации на сайте выход31.рф.

0: Возвращается.
1: Радио Z.
2: Подключай сердце.
1: Включай Радио Z.
3: Здорово, Кустрымов.
4: Здоровенькие.
3: Что вы делаете?
4: Обряди вам, милый, я мню.
3: Умните.

0: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет газовиков».
1: Новый формат жизни в окружении леса. Там, где утро начинается с пения птиц, а вечера наполнены тишиной и уютом. Жилой комплекс «Сет газовиков». Пространство, где ваша семья будет счастлива. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет газовиков». Мы строим жизнь, а не метры. ООО «Специализированный застройщик «Сет газовиков». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Радио Z.

0: войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Есть такая работа – быть защитником. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни, военным делом. Служи по зову сердца. Присоединяйся к своим.
1: Присоединяйся к команде «РусАгро». Приглашаем на работу водителей категории «С», «Е», трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Зарплата достойная, горячее питание каждый день, а спецодежду и дорогу до работы мы берем на себя. Звони 8-920-231-47-82. Ждем именно тебя.
2: Плитка по цене, которую приятно слышать. 300 рублей. Да-да, вы не ослышались. Керамогранит и плитка от 300 рублей в наличии. Большой выбор, пожалуй, только у нас. Только в оптовку плитки номер 1. Таврова 1, Северная 1А, 250606. Акция действует на момент выхода рекламы. Количество товара ограничено.
3: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
4: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
3: Как защитить себя и близких?
4: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
3: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
4: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
3: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
4: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
3: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
5: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: Радио З.
1: Понимаешь, это странно, очень странно, но такой

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 4 октября, в нашем регионе облачно, без осадков. Ветер западных направлений до 3 метров в секунду. Воздух прогреется днем до 15 градусов тепла. Атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба.

0: Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.
1: Тихо листаешь страницы тетради.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

воздуха в этом расплавлен. Обратились тучи в бегство. Под завеску я заправлен. И подвешены все средства. И для птиц сирена воет. Опустели капонеры. Пахнет в воздухе войною. Значит, миру не до мира.

0: где-то в небесах.
1: Города Победы на Радио Z.
2: Москва.
3: Архангельск.
2: Ковров.
3: Нет такого города.
2: Как нет? Это же город воинской славы. Знать надо.
3: Здравствуйте, друзья! В студии Владислав Мацвай
2: и Татьяна Криницкая.
3: Мы продолжаем рассказывать о городах, вписавших себя в историю Великой Победы.
2: Севастополь. Город был основан в 1783 году по указу императрицы Екатерины II на месте татарского селения Ахтиар. Название «Севастополь» в переводе с греческого означает «город славы», «величественный город». С момента основания он стал главной военно-морской базой Черноморского флота Российской империи.
3: К началу Крымской войны это был мощный военный порт с развитой инфраструктурой. Здесь были адмиралтейства, доки, арсенал, провианские склады, флотские казармы и два госпиталя.
2: 13 сентября 1854 года началась первая героическая оборона Севастополя, которая продлилась 349 дней. Город оказался перед лицом объединенных сил Англии, Франции и Турции, высадивших в Крыму более 60 тысяч солдат.
3: Ситуация была критической. Укрепления суши практически отсутствовали. Гарнизон насчитывал всего около 7 тысяч человек. На помощь пришли моряки. С кораблей сняли орудия и перебросили на берег, а экипажи пополнили ряды защитников.
2: На южной стороне возвели 7 оборонительных бастионов, главным из которых стал Малахов курган – ключевая высота, за которую шли самые ожесточенные бои. Вход в Севастопольскую бухту перекрыли затопленные корабли, чтобы предотвратить прорыв вражеской эскадры.
3: Союзники рассчитывали взять город за неделю, но столкнулись с ожесточенным сопротивлением. Осада затянулась на 11 месяцев, в ходе которых было проведено 6 массированных бомбардировок с суши и моря.
2: Оборона завершилась 28 августа 1855 года, когда противник овладел Малаховым курганом. Русские войска оставили южную часть города, предварительно взорвав укрепления и затопив остатки флота. Во время Великой Отечественной войны Севастополь стал одним из первых советских городов, подвергшихся нападению. 22 июня 1941 года в 3 часа 7 минут зенитные орудия береговых батарей и кораблей открыли огонь по приближавшимся немецким самолетам. Это был первый артиллерийский залп начавшейся войны.
3: Гитлер придавал захвату Крыма и Севастополя исключительное значение. Это позволило бы блокировать Черноморский флот и открыть путь на Кавказ.
2: Осенью 41 года немецкая армия под командованием генерала Эриха фон Манштейна вышла на подступы к Севастополю. 30 октября началась героическая оборона города.
3: 11 ноября немцы бросили в бой превосходящие силы. Однако защитники, моряки Черноморского флота и соединения Приморской армии смогли отбить штурм.
2: 17 декабря противник предпринял вторую попытку, сосредоточив на узком участке до 7 пехотных дивизий. Бои шли с невероятным ожесточением. На помощь защитникам пришел Керченско-Феодосийский десант, который отвлек часть сил противника и позволил сорвать второй штурм.
3: И тогда немецкое командование стянуло к Севастополю колоссальные силы. Более 200 тысяч солдат, 600 самолетов, 450 танков. Сюда же было доставлено самое мощное орудие в мире – 800-миллиметровая железнодорожная пушка «Дора», предназначенная для разрушения укреплений. 80% всей тяжелой артиллерии вермахта было сконцентрировано под Севастополем.
2: Штурм начался 7 июня 1942 года и продолжался почти месяц. Защитники города сражались на Сапун-горе, Микендиевых высотах, Малаховом кургане. Силы таяли, заканчивались боеприпасы.
3: 4 июля после 250 дней обороны город пал. Последним оплотом сопротивления стала 35-я бронебашенная батарея на мысе Херсонес, знаменитый подземный линкор. Орудия были взорваны, чтобы не достаться врагу.
2: Началась оккупация, которая продлилась долгих 22 месяца. В немецком плену оказались десятки тысяч красноармейцев и мирных жителей. С первых же дней был установлен режим жесточайшего террора.
3: Всем мужчинам было приказано собраться на площади. Их построили в колонну и под конвоем погнали за город по Балаклавскому шоссе. Так называемых неугодных отводили в сторону и расстреливали.
2: Балаклавское шоссе в годы оккупации стало дорогой смерти, местом массовых казней. Убить могли везде и за все. За выход на улицу ночью, за попытку дать пленным воды. Просто так, потому что человек подвернулся под руку.
3: В городе действовала подпольная организация. Руководил ею Василий Ревякин. В его доме работали штаб и типография. Подпольщики выпускали газету «За Родину», распространяли листовки, собирали...

0: чтобы использовать их как живой щит при эвакуации.
1: Из воспоминаний жительницы Елены Диденко.
2: Собирали всех жителей улицы, даже лежачих больных выносили из домов. Потом погнали в Стрелецкую бухту, загнали в трюм корабля. 2 дня без воды и еды провели там. 3 мая нас сняли с парохода, построили на пристани и стали выдавать по маленькой буханке хлеба каждому. При этом немцы фотографировали нас. Затем посадили на палубу.
1: Елена насчитала 17 судов, которые вышли в море вместе с теплоходом. Ночью все они повернули назад. Дорогу преградила эскадра советских кораблей. Налетели самолеты. Фашисты приказали людям кричать и махать, чтобы летчики видели гражданских. Пароход пострадал от взрыва. В живых осталось 59 из 650 человек.
0: 5 мая 1944 года начался штурм города. 7 мая советские бойцы овладели ключевой высотой – Сапун-горой, где противник создал мощный укрепрайон.
1: 9 мая Севастополь был полностью освобожден. В честь этого на следующий день в Москве был дан салют – 24 артиллерийских залпа из 324 орудий.
0: За время оккупации в городе было убито более 27 тысяч человек. В штольнях Инкермана заживо сожгли 3 тысячи севастопольцев. На принудительные работы в Германию вывезли около 45 тысяч человек. Население города с довоенных 112 тысяч человек сократилось примерно до 3 тысяч.
1: К моменту освобождения уцелело лишь 6% жилого фонда. Были полностью разрушены промышленные предприятия, причалы, железнодорожные пути и тоннели, водопровод, электростанция, линии связи, школы, больницы, музеи и памятники.
0: Восстановление началось сразу после освобождения. Жители вручную разбирали руины, сортируя уцелевший кирпич. Саперы обезвредили более 260 тысяч мин и неразорвавшихся боеприпасов.
1: Возрождение Севастополя стало всесоюзной стройкой. 20 тысяч добровольцев со всей страны приехали в разрушенный город. К концу 1945 года промышленность и городское хозяйство начали оживать. А в 1954 город стал одним из красивейших в СССР.
0: Севастополь превратился в музей под открытым небом. Здесь насчитывается более 2000 памятников, среди которых 394 объекта посвящены Великой Отечественной войне, 671 захоронение периода Крымской войны, а также мемориалы, связанные с историей российского флота.
1: Памятник затопленным кораблям – визитная карточка Севастополя. Он установлен в море у Приморского бульвара в честь кораблей, затопленных при входе в бухту, чтобы преградить путь вражескому флоту.
0: В приказе Верховного Главнокомандующего от 1 мая 1945 года Севастополь одним из первых был назван городом-героем. Но официально это звание было закреплено за ним в 1965 году.
1: На мысе Хрустальном открыт обелиск городу-герою Севастополю. Один из крупнейших в России. Высота монумента более 60 метров. Стилизованный штык и парус символизируют стойкость защитников. На обелиске 3 барельефа, посвященные обороне, освобождению и подпольной борьбе.
0: Рядом с обелиском памятник «Матрос и солдат». 40-метровая скульптурная композиция олицетворяет единство и братство двух родов войск – пехоты и флота, которые плечом к плечу сражались за город на Черном море. Поэт Дмитрий Дарин посвятил городу стихотворение «Слава Севастополя».
1: «Здесь море всегда начиналось с небес». Здесь небо на каждого вдоволь. Здесь древний

0: Славой покрыт Херсонес, а ныне герой Севастополь. Наполнил России Господь паруса, плыви, Севастополь, века величава, пусть скалы навечно стоят на часах святой севастопольской славы. Солдаты под землю, фрегаты на дно, здесь все умирали достойно, и гордость, как море, волна за волной, и чаек прощальные стоны. На рейде напомнят тебе корабли солдатским пропитаны прахом две высшие точки российской земли – Мамаев курган и Малахов. Наполнил России Господь паруса, плыви, Севастополь, века величава, пусть скалы навечно стоят на часах святой севастопольской славы.
1: Городам, вписавшим себя в историю Великой Победы, посвящается.

0: Партнер следующего музыкального часа на радио Z ЖК СЭТ Луговая.
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио Z.

0: Контрактник, ты должен это знать. Поступая на военную службу, ты получаешь ряд льгот и гарантий. Но есть и то, что не имеет цены. Быть плечом к плечу с товарищами. Защищать свою семью и родину. Сражаться за правое дело. Получить новые знания и навыки. Стать сильнее. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: СКЛ Опт – эксклюзивный представитель компании «Триада ТКО» из концерна «Калашникова». Для вас ВКПО 3.0, ВКПО 3.1, рюкзаки, баулы, перчатки и многое другое в наличии и по предзаказу. Мы в Луганске, Курске и Белгороде в Разумном на Новый 27. ИП Саркисян КЛ. УГРНП 323-310-3055-695.
2: Большая распродажа в оптовке растений номер один. Мега-скидки до 40% для дорогих земляков. Таврова 1, улица Березовая 2А. 29-33-99.
1: Внимание! Говорит сетевой магазин «Оптовка Z». Большое поступление раций, консультируем и настраиваем, а также бронежилетов внутреннего ношения для физических лиц. «Оптовка Z». Мы в Белгороде на Чичерина 2В и Томаровке на Строителей.
3: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
4: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
3: Как защитить себя и близких?
4: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
3: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
4: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
3: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
4: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
3: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку сообщите в правоохранительные органы.
5: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27-02-55. Код города 47-22.
4: Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие.
5: Берегите себя и близких.

0: спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победу православным христианам на сопротивное даруя, и Твое сохраняя крестом Твоим жительство. Аминь.
1: Радио Зет.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 4 октября, в нашем регионе облачно, без осадков. Ветер западных направлений до 3 метров в секунду. Воздух прогреется днем до 15 градусов тепла. Атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба.

0: «Крепкий тыл». Беседуем с волонтерами, которые своим участием поддерживают наших воинов и помогают Родине в священной борьбе против нацизма за нашу безопасность.
1: Здравствуйте, в студии Анна Счастливая. Мы рассказываем истории о людях, чья преданность делу помогает изменить мир. Сегодня у нас в гостях Шуринов Владимир Аркадьевич, житель города Белгорода, в данный момент проживает в Сажном, автор-исполнитель и, как он сам говорит, обожатель Радио Z. Мы продолжаем нашу беседу. Вы сегодня пришли, помимо музыкального инструмента, с вашими наградами. Давайте начнем с ваших дипломов. Расскажите об этом конкурсе.
2: Это ежегодный конкурс на встречу победы. Я участвую уже 10 лет. И у нас строители каждый год, 15 февраля, День вывода войск из Афганистана, там проводится мероприятие. И я там тоже участвую. У меня два брата в Афгане были. Угу. И у меня очень много тоже песен было про Афган.
1: Скажите, ваши друзья, знакомые, как относятся к вашему творчеству?
2: Да вот сейчас знакомый ко мне подошел и говорит, какие у тебя хорошие песни. Ну, жена, есть жена, она вообще говорит, как тебя до сих пор никуда не пригласили. Я практически с 22 года перед ранеными, а с 23-го два раза в неделю. Представляете?
1: Угу. Ну, я думаю, что вас услышит огромное количество людей. Да. Возможно, наша встреча изменит что-то.
2: Я когда отметил юбилей 75, я стал задумываться о том, сколько же мне осталось. И все время об этом думаю. У меня столько песен. И у меня, кроме этой темы, этой главной, своего отечественного Афган, у меня всякое есть. У меня, например, вот было такое, ночью вроде как кто меня будет, я встаю, у меня всегда на столе листики лежат, я всегда начинаю работать карандашом, потому что когда-то мне один поэт подсказал, не пиши так, не стирай, а зачеркивай. Пройдет время, ты скажешь, ой, то же слово было лучше. А какое? Не помню. Вот, и вдруг я, значит, стою, и буквально залпом за 5 минут я написал 8 куплетов. Там мне диктует кто-то, боженька, или кто диктует, только записываю.
1: О чем вы мечтаете?
2: Я часто у жены спрашиваю, а боженька мне там гитару даст? Ну, мечтаю я. Сейчас нельзя об этом не сказать, чтобы скорее война кончилась. Потому что молодежь, сколько их раненых я перевидел. И 20 лет, есть и 18 лет. Я говорю, сыночек, внучочек, говорю, как же тебя родители отпустили? Они, как правило, говорят, я из детдома. А крайний случай, парень махнул рукой и пошел. Очень много я слышал от ребят вот всякого разного. И меня доходило до того, что я был вынужден, вот недавно совсем, я 2 месяца не выступал, начало болеть сердце, головные боли были такие, вот особенно как на экране увижу военного, угу. И сразу бешеная головная боль и сердце.
1: Все через себя пропускаете.
2: Да, вот это вот, я думал, я вроде покрепше, вот такие вот дела.
1: Когда закончится СВО, о чем будете писать?
2: Во-первых, я обращался с этим вопросом к ребятам и постоянно обращаюсь. В начале войны они говорили, батя, мы дадим им, как в 45-м, не переживай, все будет хорошо, никто вас не обидит. Теперь заметно ребята стали серьезнее на эту тему и практически не говорят ничего. Когда я им желаю выздоровления, они отвечают, да, батя, все будет нормально, не переживай. Мы тебе, батя, желаем здоровья. Ты очень нам помогаешь. Я про войну не пою им песни. Я пою песни им. Можно пару строк?
1: Конечно.
2: Вот, например,

0: ходил. Синеет море за бульваром.
1: Или, например, Высоцкого. Обожаю. Я был на его концерте за 2 месяца до его смерти. В 80-м году он приезжал, я был на его концерте. В 80-м году, в мае где-то.
0: Здесь лапы у ели дрожал.

0: считаю своими детьми. И поэтому кто лучше, кто хуже, я просто... Раз они в тетради, они все родные, они все
1: тогда
0: дорогие.
1: Тогда сыграйте нам, пожалуйста, такую песню, чтобы она была обращением к нашим радиослушателям.
0: Я думаю, так нужно поступить. Песня где-то вторая, третья у меня про СВО родилась вот таким образом. По телевизору показывают, приезжают в квартиру женщины, которая живет с сыном. Телевидение, интервью берут и спрашивают, как так вы отпустили ребенка? Он же только школу закончил, вы на войну. Она говорит, у него прадед воевал. А мы как раз, говорит, ремонт делали. Он там что-то красил, мазал, потом поднимается, говорит, мам, там ребята в окопах. А я тут себе уют создаю. Пойду я, мам, к ним. И что, вы отпустили? Да. Я благословила его, и он пошел. И у меня родилась сразу песня. Называется «Верим мы».
2: Я к ребятам своим ухожу в СВО воевать. Как мой прадед страну от врагов защищать. Может быть,

За нашу Россию готовы мы жизни отдать. До конца, до последнего вдоха мы будем стоять. Вдруг случится за Родину нам погибать.

прости меня, мама родная, сына прости. Ты ведь знаешь, что нет у меня другого пути. Как же я, когда братья мои гибнут в бою,

0: пока идут ребята в бой.
1: Уважаемые радиослушатели, я напоминаю, что сегодня у нас в гостях Шуринов Владимир Аркадьевич, житель Сажного, автор-исполнитель и наш постоянный слушатель. Наша программа подошла к концу. В студии была Анна Счастливая. До свидания, до новых встреч.
2: Скоро-скоро на луга лягут белые снега, и метель о чем-то грустно запоет. А ведь было...

0: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет Юбилейная».
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет Луговая». Мы строим жизнь до не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио Зет.

0: Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио З.
1: Закройте вашу книжку, допейте вашу чашку, дожуйте свой дежурный бутерброд. Снимите и продайте последнюю рубашку и купите билет на пароход. Ну что там ваши сводки, анкеты и доклады, когда повсюду рядом табутут? Счастливые находки, таинственные клады, неужели так и пропадут? Ах, неужели, неужели, неужели не хочется вам, налетая на скалы и мели, тем не менее плыть по волнам в бурном море людей и событий, не щадя живота своего? Завершите вы массу открытий, иногда не желая того. Ах, знаю, знаю, знаю, порядок есть порядок. Все клады и находки учтены, записаны в анкетах, отмечены в докладах, и законами все защищены. Они помогут делу, они послужат людям. Я знаю это, знаю наперед. И значит, мы не станем, и значит, мы не будем покупать билет на пароход. Ах,

0: В бурном море людей событий, не щадя живота своего. Завершите вы массу открытий, иногда не желая того.
1: Реклама. Мы исторически отстаиваем свои границы, своих людей и тех, кому нужна наша помощь. Хотя наши враги говорили на разных языках и имели разное оружие, цели были всегда одинаковы – разрушить страну, отнять нашу свободу. Но мы всегда мужественно и стойко противостояли в сражениях. История помнит все. Одержать победу нам помогала сила единства народа и смелость войск. Стань героем, приближающим победу. Служи по контракту.
2: СКЛ Опт – эксклюзивный представитель компании «Триада ТКО» из концерна «Калашникова». Для вас ВКПО 3.0, ВКПО 3.1, рюкзаки, баулы, перчатки и многое другое в наличии и по предзаказу. Мы в Луганске, Курске, Белгороде, в Разумном, на Новой 27. ИП Саркисян КЛ. УГРН ИП 323-310-3055-695.
3: Присоединяйся к команде «Русагра». Приглашаем на работу водителей категории С, Е, трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Зарплата достойная, горячее питание каждый день, а спецодежду и дорогу до работы мы берем на себя. Звони 8-920-231-47-82. Ждем именно тебя.
4: Плитка по цене, которую приятно слышать. 300 рублей. Да-да, вы не ослышались. Керамогранит и плитка от 300 рублей в наличии. Большой выбор, пожалуй, только у нас. Только в оптовку плитки номер 1. Таврова 1, Северная 1А. 250606. Акция действует на момент выхода рекламы. Количество товара ограничено.
5: Больше возможностей для диагностики. Ближе к вам. Клиника доктора Маханова. Теперь в Дубовом. Новая МРТ. Опыт специалистов. Современный подход к диагностике. 73 55 55. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок. Запрашивают личную информацию.
7: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
6: Как защитить себя и близких?
7: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
6: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
7: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
6: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
7: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
6: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
8: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27-02-55. Код города 47-22.
7: Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие.
8: Берегите себя и близких.

0: уронит. Десант уходит, десант, десант в бою не дрогнет.
1: Радио Зет.

0: Прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 4 октября, в нашем регионе облачно, без осадков. Ветер западных направлений до 3 метров в секунду. Воздух прогреется днем до 15 градусов тепла. Атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба.

0: Мама, я вернулся.
1: Я вернулся.
2: Мама, я вернулся.
3: Я вернулся. Мама, я вернулся.
4: Я вернулся.
5: Мама.
6: Мама.
7: Мама.
8: Мама.

0: потому что...
1: Когда-нибудь приснятся туманы под крылом.
0: Срок командировки. Дома также у мамы проблемы со здоровьем. Была возможность пока не возвращаться. Но, тем не менее, все равно не усидел слишком долго.

0: Очень часто. С ней всегда отношения доверительные, и секретов ни у кого нет.
1: Готовы ли вы прямо сейчас позвонить маме и сказать ей слова благодарности?
0: Да. Главное, чтобы дома сеть ловила.
1: Звоню.
0: Алло, мамуль, слышишь?
2: Да, слышал.
0: Мамуль, я сейчас на радио, ты в прямом эфире. Мамуль, просто хотел сказать, что я тебе безмерно благодарен за всю ту поддержку, которую ты мне всегда оказывала. И я тебя очень сильно люблю.
2: Спасибо, сыночка, я тебя тоже очень люблю, очень сильно люблю. Я горжусь тобой, сыночка.
0: Спасибо, мамуль. Для меня это самое важное.
1: Дорогие мамы наших защитников, пусть каждая из вас как можно скорее услышит родной голос и заветные слова. «Мама, я вернулся».
3: Истории вернувшихся домой.

0: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет газовиков».
1: Новый формат жизни в окружении леса. Там, где утро начинается с пения птиц, а вечера наполнены тишиной и уютом. Жилой комплекс «Сет газовиков». Пространство, где ваша семья будет счастлива. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет газовиков». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет газовиков». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио «Сет».

0: Реклама.
1: Как стать добровольцем или поступить на военную службу по контракту для участия в специальной военной операции? Чтобы подать заявку, зайдите на портал госуслуг. Выберите баннер «Стать добровольцем или контрактником». В открывшейся форме изучите требования для вступления в добровольческое формирование или поступления на военную службу по контракту. Авторизуйтесь на портале и заполните анкету. Ваша фамилия, имя, отчество и паспортные данные подгрузятся автоматически. Далее на карте выберите военкомат, куда вам удобно обратиться, и отправьте заявку. Вам придет уведомление с датой, временем посещения военкомата и список необходимых документов.
2: СКЛ Опт – эксклюзивный представитель компании «Триада ТКО» из концерна «Калашникова». Для вас ВКПО 3.0, ВКПО 3.1, рюкзаки, баулы, перчатки и многое другое в наличии и по предзаказу. Мы в Луганске, Курске, Белгороде, в Разумном, на Новой 27. ИП Саркисян КЛ. УГРНП 323-310-3055-695.
3: Большая распродажа в оптовке растений номер один. Мега-скидки до 40% для дорогих земляков. Таврова 1, улица Березовая 2А. 29-33-99.
2: Внимание! Говорит сетевой магазин «Оптовка Z». Большое поступление раций, консультируем и настраиваем, а также бронежилетов внутреннего ношения для физических лиц. «Оптовка Z». Мы в Белгороде на Чичерина 2В и Томаровке на Строителей.
4: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
5: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
4: Как защитить себя и близких?
5: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
4: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
5: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
4: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
5: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
4: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
6: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: вода, что у нас вражда, да беда.
1: Радио Зет.

0: Радио З. Командовать парадом будем мы.
1: Ты свой или чужой? Сомнения нет, что

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 4 октября, в нашем регионе облачно, без осадков. Ветер западных направлений до 3 метров в секунду. Воздух прогреется днем до 15 градусов тепла. Атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.

0: предлагают подключить оборудование для связи и платят ежедневно?
1: На деле SIM-бокс – это устройство с десятками SIM-карт для массовых обзвонов граждан с целью хищения их сбережений.
0: Чтобы те самые зарубежные колл-центры могли дозваниваться до наших соотечественников.
1: Остановись сейчас. Если ты только подключил SIM-бокс, но обзвон еще не начался,
0: отключи устройство и обратись в правоохранительные органы.
1: Это добровольный отказ от преступления. Ответственности не будет.
0: Помни, легкие деньги – тяжелый срок.
2: Больше информации на сайте выход31.рф.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

0: Партнер следующего музыкального часа на радио Z ЖК СЭТ Луговая.
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «СЭТ Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «СЭТ Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик СЭТ Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио Z.

0: Военная служба по контракту – дело для настоящих мужчин. Сегодня армия – это уверенность и спокойствие в завтрашнем дне. Стань героем своей страны. Защищай родину, а страна позаботится о тебе и твоих близких. Отправляй заявку на контрактную службу.
1: Все желающие могут обратиться в военный комиссариат по месту жительства или в пункт отбора на военную службу по контракту.
2: По адресу: город Белгород, улица Преображенская, дом 192.
1: Телефон 8 47 22 32 88 53.
3: СКЛ «Опт» – эксклюзивный представитель компании «Триада ТКО» из концерна «Калашникова». Для вас ВКПО 3.0, ВКПО 3.1, рюкзаки, баулы, перчатки и многое другое в наличии и по предзаказу. Мы в Луганске, Курске, Белгороде, в Разумном, на Новой 27.
4: ИП «Саркисян КЛ», УГРНП 323-310-3055-695.
5: Присоединяйся к команде «Русагра». Приглашаем на работу водителей категории «С», «Е», трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Зарплата достойная, горячее питание каждый день, а специалисты одежду и дорогу до работы мы берем на себя. Звони 8-920-231-47-82. Ждем именно тебя.
6: Плитка по цене, которую приятно слышать. 300 рублей. Да-да, вы не ослышались. Керамогранит и плитка от 300 рублей в наличии. Большой выбор, пожалуй, только у нас. Только в оптовку плитки номер 1. Таврова 1, Северная 1А. 25-06-06. Акция действует на момент выхода рекламы. Количество товара ограничено.
7: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров, обещают быстрый и легкий заработок, запрашивают личную информацию.
8: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
7: Как защитить себя и близких?
8: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
7: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
8: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
7: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
8: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
7: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку сообщите в правоохранительные органы.
9: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27-02-55. Код города 47-22.
8: Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие.
9: Берегите себя и близких.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 4 октября, в нашем регионе облачно, без осадков. Ветер западных направлений до 3 метров в секунду. Воздух прогреется днем до 15 градусов тепла. Атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба.

0: Новости.
1: В студии Татьяна Криницкая. Здравствуйте. Вечером выходного дня 3 октября враг целенаправленно ударил по жилым районам и центру Белгорода. Повреждены 135 квартир в 7 многоквартирных домах, 30 частных домов, социальные и коммерческие объекты, 47 автомобилей, 6 из которых сгорели. Как сообщил мэр города Валентин Демидов, на месте ЧП с раннего утра работают все профильные службы – управы, Белгорблагоустройство, ГОЧС. Сотрудники управ обходят всех пострадавших. В основном повреждено остекление и оконные конструкции в многоэтажках и частном секторе. Первоочередная задача – закрыть контур по временной схеме, чтобы сохранить тепло в квартирах. Большую часть помещений закрыли еще ночью. Работа продолжается. О пострадавших, к большому горю, есть погибшая. Женщина скончалась в больнице. По уточненным данным, ранено 7 человек, включая 3 детей. Один взрослый и 16-летний юноша находятся в тяжелом состоянии. Врачи оказывают им всю необходимую помощь. Если вы пострадали или обнаружили повреждения, звоните по единому номеру 112.

0: Города Победы на Радио Z.
1: Москва.
2: Архангельск.
1: Ковров.
2: Нет такого города.
1: Как нет? Это же город воинской славы. Знать надо.
2: Здравствуйте, друзья! В студии Владислав Мацвай
1: и Татьяна Криницкая.
2: Мы продолжаем рассказывать о городах, вписавших себя в историю Великой Победы.
1: Севастополь. Город был основан в 1783 году по указу императрицы Екатерины II на месте татарского селения Ахтиар. Название «Севастополь» в переводе с греческого означает «город славы», «величественный город». С момента основания он стал главной военно-морской базой Черноморского флота Российской империи.
2: К началу Крымской войны это был мощный военный порт с развитой инфраструктурой. Здесь были адмиралтейства, доки, арсенал, провианские склады, флотские казармы и два госпиталя.
1: 13 сентября 1854 года началась первая героическая оборона Севастополя, которая продлилась 349 дней. Город оказался перед лицом объединенных сил Англии, Франции и Турции, высадивших в Крыму более 60 тысяч солдат.
2: Ситуация была критической. Укрепления суши практически отсутствовали. Гарнизон насчитывал всего около 7 тысяч человек. На помощь пришли моряки. С кораблей сняли орудия и перебросили на берег, а экипажи пополнили ряды защитников.
1: На южной стороне возвели 7 оборонительных бастионов, главным из которых стал Малахов курган – ключевая высота, за которую шли самые ожесточенные бои. Вход в Севастопольскую бухту перекрыли затопленные корабли, чтобы предотвратить прорыв вражеской эскадры.
2: Союзники рассчитывали взять город за неделю, но столкнулись с ожесточенным сопротивлением. Осада затянулась на 11 месяцев, в ходе которых было проведено 6 массированных бомбардировок с суши и моря.
1: Оборона завершилась 28 августа 1855 года, когда противник овладел Малаховым курганом. Русские войска оставили южную часть города, предварительно взорвав укрепления и затопив остатки флота. Во время Великой Отечественной войны Севастополь стал одним из первых советских городов, подвергшихся нападению. 22 июня 1941 года в 3 часа 7 минут зенитные орудия береговых батарей и кораблей открыли огонь по приближавшимся немецким самолетам. Это был первый артиллерийский залп начавшейся войны.
2: Гитлер придавал захвату Крыма и Севастополя исключительное значение. Это позволило бы блокировать Черноморский флот и открыть путь на Кавказ.
1: Осенью 1941 года немецкая армия под командованием генерала Эриха фон Манштейна вышла на подступы к Севастополю. 30 октября началась героическая оборона города.
2: 11 ноября немцы бросили в бой превосходящие силы. Однако защитники, моряки Черноморского флота и соединения Приморской армии смогли отбить штурм.
1: 17 декабря противник предпринял вторую попытку, сосредоточив на узком участке до 7 пехотных дивизий. Бои шли с невероятным ожесточением. На помощь защитникам пришел Керченско-Феодосийский десант, который отвлек часть сил противника и позволил сорвать второй штурм.
2: И тогда немецкое командование стянуло к Севастополю колоссальные силы. Более 200 тысяч солдат, 600 самолетов, 450 танков. Сюда же было доставлено самое мощное орудие в мире – 800-миллиметровая железнодорожная пушка «Дора», предназначенная для разрушения укреплений. 80% всей тяжелой артиллерии вермахта было сконцентрировано под Севастополем.
1: Штурм начался 7 июня 1942 года и продолжался почти месяц. Защитники города сражались на Сапун-горе, Микензиевых высотах, Малаховом кургане. Силы таяли. заканчивались боеприпасы.
2: 4 июля после 250 дней обороны город пал. Последним оплотом сопротивления стала 35-я бронебашенная батарея на мысе Херсонес, знаменитый подземный линкор. Орудия были взорваны, чтобы не достаться врагу.
1: Началась оккупация, которая продлилась долгих 22 месяца. В немецком плену оказались десятки тысяч красноармейцев и мирных жителей. С первых же дней был установлен режим жесточайшего террора.
2: Всем мужчинам было приказано собраться на площади. Их построили в колонну и под конвоем погнали за город по Балаклавскому шоссе. Так называемых неугодных отводили в сторону и расстреливали.
1: Балаклавское шоссе в годы оккупации стало дорогой смерти, местом массовых казней. Убить могли везде и за все. За выход на улицу ночью, за попытку дать пленным воды. Просто так, потому что человек подвернулся под руку.
2: В городе действовала подпольная организация. Руководил ею Василий Ревякин. В его доме работали штаб и типография. Подпольщики выпускали газету «За Родину», распространяли листовки, собирали разведданные, выявляли предателей, проводили диверсии. В марте 1944 года Василия рассекретили и через месяц расстреляли. Он не дожил до освобождения города всего 3 недели. В 1965 году ему посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.
1: В апреле 1944-го советские войска начали Крымскую наступательную операцию. К тому времени немецкому командованию было важно уже не столько вывести потенциальных рабов, сколько набрать побольше местных, чтобы использовать их как живой щит при эвакуации.
2: Из воспоминаний жительницы Елены Диденко.
3: Собирали всех жителей улицы. Даже лежачих больных выносили из домов. Потом погнали в Стрелецкую бухту, загнали в трюм корабля. 2 дня без воды и еды провели там. 3 мая нас сняли с парохода, построили на пристани и стали выдавать по маленькой буханке хлеба каждому. При этом немцы фотографировали нас. Затем посадили на палубу.
2: Елена насчитала 17 судов, которые вышли в море вместе с теплоходом. Ночью все они повернули назад. Дорогу преградила эскадра советских кораблей. Налетели самолеты. Фашисты приказали людям кричать и махать, чтобы летчики видели гражданских. Пароход пострадал от взрыва. В живых осталось 59 из 650 человек.
1: 5 мая 1944 года начался штурм города. 7 мая советские бойцы овладели ключевой высотой – Сапун-горой, где противник создал мощный укрепрайон.
2: 9 мая Севастополь был полностью освобожден. В честь этого на следующий день в Москве был дан салют – 24 артиллерийских залпа из 324 орудий.
1: За время оккупации в городе было убито более 27 тысяч человек. В штольнях Инкермана заживо сожгли 3000 севастопольцев. На принудительные работы в Германию вывезли около 45 тысяч человек. Население города с довоенных 112 тысяч человек сократилось примерно до 3

0: союзной стройкой. 20 тысяч добровольцев со всей страны приехали в разрушенный город. К концу 1945 года промышленность и городское хозяйство начали оживать. А в 1954 город стал одним из красивейших в СССР.
1: Севастополь превратился в музей под открытым небом. Здесь насчитывается более 2000 памятников, среди которых 394 объекта посвящены Великой Отечественной войне, 671 захоронение периода Крымской войны, а также мемориалы, связанные с историей российского флота.
0: Памятник затопленным кораблям – визитная карточка Севастополя. Он установлен в море у Приморского бульвара в честь кораблей, затопленных при входе в бухту, чтобы преградить путь вражескому флоту.
1: В приказе Верховного Главнокомандующего от 1 мая 1945 года Севастополь одним из первых был назван городом-героем. Но официально это звание было закреплено за ним в 1965 году.
0: На мысе Хрустальном открыт обелиск городу-герою Севастополю, один из крупнейших в России. Высота монумента более 60 метров. Стилизованный штык и парус символизируют стойкость защитников. На обелиске три барельефа, посвященные обороне, освобождению и подпольной борьбе.
1: Рядом с обелиском памятник «Матрос и солдат». 40-метровая скульптурная композиция олицетворяет единство и братство двух родов войск – пехоты и флота, которые плечом к плечу сражались за город на Черном море. Поэт Дмитрий Дарин посвятил городу стихотворение «Слава Севастополя».
0: Здесь море всегда начиналось с небес. Здесь небо на каждого вдоволь. Здесь древнюю славой покрыт Херсонес, а ныне герой – Севастополь. Наполнил России Господь паруса. Плыви, Севастополь, в века величаво. Пусть скалы навечно стоят на часах святой севастопольской славы. Солдаты под землю, фрегаты на дно. Здесь все умирали достойно. И гордость, как море, волна за волной, и чаек прощальные стоны. На рейде напомнят тебе корабли солдатским пропитаны прахом. Две высшие точки российской земли – Мамаев курган и Малахов. Наполнил России Господь паруса. Плыви, Севастополь, века величаво. Пусть скалы навечно стоят на часах святой севастопольской славы.
2: Городам, вписавшим себя в историю Великой Победы, посвящается –

0: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет Юбилейная».
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504. Код города 47-22. «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Новости.
4: В студии Татьяна Криницкая. Здравствуйте. Вечером выходного дня 3 октября враг целенаправленно ударил по жилым районам и центру Белгорода. Повреждены 135 квартир в 7 многоквартирных домах, 30 частных домов, социальные и коммерческие объекты, 47 автомобилей, 6 из которых сгорели. Как сообщил мэр города Валентин Демидов, на месте ЧП с раннего утра работают все профильные службы – управы, Белгорблагоустройство, ГОЧС. Сотрудники управ обходят всех пострадавших. В основном повреждено остекление и оконные конструкции в многоэтажках и частном секторе. Первоочередная задача – закрыть контур по временной схеме, чтобы сохранить тепло в квартирах. Большую часть помещений закрыли еще ночью. Работа продолжается. О пострадавших, к большому горю, есть погибшая. Женщина скончалась в больнице. По уточненным данным, ранено 7 человек, включая 3 детей. Один взрослый и 16-летний юноша находятся в тяжелом состоянии. Врачи оказывают им всю необходимую помощь. Если вы пострадали или обнаружили повреждения, звоните по единому номеру 112.

0: Ты всегда понимал, чего хочешь и на что ты способен. Сегодня ты знаешь, кем хочешь стать и с кем быть. Каков твой путь и ради чего он? Ты среди тех, кто тебя понимает. Среди тех, кто разделяет твои ценности. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Большая распродажа в оптовке растений номер один. Мега-скидки до 40% для дорогих земляков. Таврова 1, улица Березовая 2А. 29-33-99.
2: Внимание! Говорит сетевой магазин «Оптовка Z». Большое поступление раций. Консультируем и настраиваем. А также бронежилетов внутреннего ношения для физических лиц. «Оптовка Z». Мы в Белгороде на Чичерина 2В и Томаровке на Строителей.
3: Больше возможностей для диагностики. Ближе к вам. Клиника доктора Маханова. Теперь в Дубовом. Новая МРТ. Опыт специалистов. Современный подход к диагностике. 73-55-55. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
5: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
4: Как защитить себя и близких?
5: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
4: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
5: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
4: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
5: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
4: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
6: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27-02-55. Код города 47-22.
5: Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие.
6: Берегите себя и близких.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 5 октября, в нашем регионе пасмурно, преимущественно без осадков. Ветер западный до 3 метров в секунду. Температура воздуха ночью 10 градусов тепла, днем на термометре плюс 16. Атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба.

0: «Крепкий тыл». Беседуем с волонтерами, которые своим участием поддерживают наших воинов и помогают Родине в священной борьбе против нацизма за нашу безопасность.
1: Здравствуйте, в студии Анна Счастливая. Мы рассказываем истории о людях, чья преданность делу помогает изменить мир. Сегодня у нас в гостях Шуринов Владимир Аркадьевич, житель города Белгорода, в данный момент проживает в Сажном, автор-исполнитель и, как он сам говорит, обожатель Радио Z. Мы продолжаем нашу беседу. Вы сегодня пришли, помимо музыкального инструмента, с вашими наградами. Давайте начнем с ваших дипломов. Расскажите об этом конкурсе.
2: Это ежегодный конкурс на встречу победе. Я участвую уже 10 лет. И у нас строители каждый год, 15 февраля, День вывода войск из Афганистана, там проводится мероприятие. И я там тоже участвую. У меня два брата в Афгане были. И у меня очень много тоже песен было про Афган.
1: Скажите, ваши друзья, знакомые, как относятся к вашему творчеству?
2: Да вот сейчас знакомый ко мне подошел и говорит, какие у тебя хорошие песни. Ну, жена, есть жена, она вообще говорит, как тебя до сих пор никуда не пригласили. Я практически с 22-го года перед ранеными, а с 23-го два раза в неделю. Представляете?
1: Угу. Ну, я думаю, что вас услышит огромное количество людей. Да. Возможно, наша встреча изменит что-то.
2: Я когда отметил юбилей 75, я стал задумываться о том, сколько же мне осталось. И все время об этом думаю. У меня столько песен. И у меня, кроме этой темы, этой главной, своего отечественного Афгана, у меня всякое есть. У меня, например, вот было такое ночью. Вроде как, кто меня будет, я встаю. У меня всегда на столе листики лежат. Я всегда начинаю работать карандашом. Потому что когда-то мне один поэт подсказал, не пиши так, не стирай, а зачеркивай. Пройдет время, ты скажешь, ой, то же слово было лучше. А какое? Не помню. Вот, и вдруг я, значит, стою, и буквально залпом за 5 минут я написал 8 куплетов. Там мне диктует кто-то, боженька, или кто диктует, только записываю.
1: О чем вы мечтаете?
2: Я часто у жены спрашиваю, а боженька мне там гитару даст? Ну, мечтаю я. Сейчас нельзя об этом не сказать, чтобы скорее война кончилась. Потому что молодежь, сколько их раненых я перевидел. И 20 лет, есть и 18 лет. Я говорю, сыночек, внучочек, говорю, как же тебя родители отпустили? Они, как правило, говорят, я из детдома. А крайний случай, парень махнул рукой и пошел. Очень много я слышал от ребят, вот всякого разного. И меня доходило до того, что я был вынужден, вот недавно совсем, я 2 месяца не выступал, начало болеть сердце, головные боли были такие, вот особенно как на экране увижу военного, и сразу бешеная головная боль и сердце.
1: Все через себя пропускаете.
2: Да, вот это вот, я думал, я вроде покрепше, вот такие вот дела.
1: Когда закончится СВО? О чем будете писать?
2: Во-первых, я обращался с этим вопросом к ребятам и постоянно обращаюсь. В начале войны они говорили, батя, мы дадим им, как в 45-м, не переживай, все будет хорошо, никто вас не обидит. Теперь заметно ребята стали серьезнее на эту тему и практически не говорят ничего. Когда я им желаю выздоровления, они отвечают, да, бать, все будет нормально, не переживай. Мы тебе, батя, желаем здоровья. Ты очень нам помогаешь. Я про войну не пою им песни. Я пою песни им. Можно пару строк?
1: Конечно.
2: Вот, например,

Или, например, Высоцкого. Обожаю. Я был на его концерте за 2 месяца до его смерти. В 80-м году он приезжал, я был на его концерте. В 80-м году, в мае где-то. Здесь лапы у елей дрожат на весу.

0: А вот что-нибудь из любимого?
1: Чужое любимое?
0: Может быть, чужое, может быть, свое. Что ближе вот в данный момент?
1: Думаю, у меня где-то 1500 песен, даже больше. Формат А4 тетради вот такие толстые. И я начал уже пятую тетрадь. На каждом листочке. С этой стороны стой по песне. И я их считаю своими детьми. И поэтому, кто лучше, кто хуже, я просто... Раз нельзя, они в тетради, они все родные, они все
0: тогда
1: дорогие.
0: Тогда сыграйте нам, пожалуйста, такую песню, чтобы она была обращением к нашим радиослушателям.
1: Я думаю, так нужно поступить. Песня где-то вторая, третья у меня про СВО родилась вот таким образом. По телевизору показывают, приезжают в квартиру женщины, которая живет с сыном. Телевидение, интервью берут и спрашивают, как так вы отпустили ребенка, он же только школу закончил, вы на войну. Она говорит, у него прадед воевал, а мы как раз, говорит, ремонт делали. Он там что-то красил, мазал, потом поднимается, говорит, мам, там ребята в окопах. А я тут себе уют создаю. Пойду я, мам, к ним. И что, вы отпустили? Да. Я благословила его, и он пошел. И у меня родилась сразу песня. Называется «Верим мы».
2: Я к ребятам своим ухожу в СВО воевать. Как мой прадед страну от врагов защищать. Может быть,

прости меня, мама родная, сына прости. Ты ведь знаешь, что нет у меня другого пути. Как же я, когда братья мои гибнут в бою,

сына, мать дождется. А пока иду, ребята, в бой, никому никогда.

0: пока идут ребята в бой.
1: Уважаемые радиослушатели, я напоминаю, что сегодня у нас в гостях Шуринов Владимир Аркадьевич, житель Сажного, автор и исполнитель и наш постоянный слушатель. Наша программа подошла к концу. В студии была Анна Счастливая. До свидания, до новых встреч.

0: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет Газовиков».
1: Новый формат жизни в окружении леса. Там, где утро начинается с пения птиц, а вечера наполнены тишиной и уютом. Жилой комплекс «Сет Газовиков». Пространство, где ваша семья будет счастлива. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет Газовиков». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет Газовиков». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио «Сет».

0: Радио Z.
1: Звуком высекаем огонь из людских сердец.
2: Проводи

0: Реклама. Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Есть такая работа – быть защитником. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни, военным делом. Служи по зову сердца. Присоединяйся к своим.
1: СКЛ Опт – эксклюзивный представитель компании «Триада ТКО» из концерна «Калашникова». Для вас ВКПО 3.0, ВКПО 3.1, рюкзаки, баулы, перчатки и многое другое в наличии и по предзаказу. Мы в Луганске, Курске и Белгороде, в Разумном, на Новой 27. ИП Саркисян КЛ. УГРНП 323-310-00-55-695.
2: Присоединяйся к команде «Русагра». Приглашаем на работу водителей категории С, Е, трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Зарплата достойная, горячее питание каждый день, а специалисты одежду и дорогу до работы мы берем на себя. Звони 8-920-231-47-82. Ждем именно тебя.
3: Плитка по цене, которую приятно слышать. 300 рублей. Да-да, вы не ослышались. Керамогранит и плитка от 300 рублей в наличии. Большой выбор, пожалуй, только у нас. Только в оптовку плитки номер 1. Таврова 1, Северная 1А. 25-06-06. Акция действует на момент выхода рекламы. Количество товара ограничено.
4: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров, обещают быстрый и легкий заработок, запрашивают личную информацию.
5: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
4: Как защитить себя и близких?
5: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
4: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
5: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
4: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
5: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
4: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
6: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 5 октября, в нашем регионе пасмурно, преимущественно без осадков. Ветер западный до 3 метров в секунду. Температура воздуха ночью 10 градусов тепла, днем на термометре плюс 16. Атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.

0: Мама, я вернулся.
1: Я вернулся.
2: Мама, я вернулся.
3: Я вернулся. Мама, я вернулся.
4: Я вернулся.
5: Мама.
6: Мама.
7: Мама, я вернулся.
8: Истории вернувшихся домой.
9: Здравствуйте, в студии Анна Счастливая. Вы слушаете проект о людях, которые прошли через испытания и смогли адаптироваться к мирной жизни. Они сделали свой выбор. Они выжили там, где это казалось невозможным. Они вернулись.
10: Артем Быковский, 35 лет. Родился на Донбассе, в городе Енакиево. Ушел на фронт исполнять давнюю мечту – быть частью ЧВК «Вагнер». Штурм Артемовска прошел без единой царапины. После окончания контракта стал защищать белгородское небо с оружием в руках.
9: Каким было ваше детство?
11: Детство, знаете, откровенно говоря, не самый приятный момент, потому что детская жестокость бывает очень сильно безграничной. Не все одноклассники относились адекватно, нормально. Физически был слабее. Не виню никого, зла не держу.
9: Обижали в школе?
11: Не без этого, но зато я был умнее.
9: Скажите, а родители что говорили? Сам защищайся или приходили разговаривать?
11: Тут такая ситуация, что я вырос в неполной семье, я вырос только с мамой. Да, мама поддерживала, да, ну, у нас сама боевая довольно-таки, тем более старший сержант запаса Советского Союза.
9: Ух ты!
11: Да, в семье самое высокое воинское звание – это у нее. Помогала, поддерживала, огромная благодарность ей за это.
9: А вот ее должность, скажем так, сказывалась на вашем воспитании?
11: Знаете, тут сказывалась скорее не то, что должность, а то, что у нее было 3 родных брата, 2 из них старшие.
9: Так.
11: Ну и в советские годы вырасти, сами понимаете, и драться умела, и другие приколы разные, на мотоцикле, на машине.
9: А как вы попали на специальную военную операцию?
11: Я служил не только службу по призыву, я еще служил по контракту ранее. И в 2018 году я вернулся домой, работал, занимался своей деятельностью. И когда началось СВО, да, уже тогда понимал, что настанет момент, что я туда попаду. И в какой-то момент уже не смог быть в стороне. Оставался вопрос, с каким подразделением туда ехать. Ну и, как очень многие, я подумал, что если ехать, то ехать с теми, кто лучше. Опять же, это осуществить одну давнюю мечту, это был «Вагнер». На тот момент ребята тоже работали по телевидению, часто показывали. Ну и в целом за их работой я уже следил не первый год. Знал, что это за кухня. И прекрасно осознавал, что ждет впереди.
9: Куда попали?
11: Артемовск. Штурм Артемовска, как раз вот весь его застал. Но судьба распределила так, что я был не штурмовиком. За время службы по контракту у меня был опыт работы в артиллерии, понимание, как нужно работать. И вот все время нахождения на СВО был в артиллерии.
9: Ранения были?
11: Боги уберегли. Нет, ни ранения, ни единой царапины, ничего.
9: Это как действительно... вы думаете, почему? Что вам помогло?
11: Знаете, я на этот счет всегда шучу, что мне просто отказали в вояже в Альгалу.
9: Это что значит?
11: У скандинавов есть поверье, что тот, кто погиб с оружием в бою, отправляется в ихний рай, в Альгалу.
9: Угу.
11: Сказали, пока не достоин, поживи.
9: Вы, тем не менее, рассказываете не только с гордостью, но и с радостью о том, как проходила ваша служба. А были ли какие-то моменты, которые, к сожалению, вызывают другие эмоции у вас?
11: Да, к сожалению, таких моментов очень много. Даже, знаете, лишний раз не хочется, конечно, вспоминать, но в памяти все равно это всплывает. В первую очередь, это потеря товарищей, потому что война есть война. Боевые действия – это всегда будет. Очень много моментов, связанных с террористическими действиями киевского режима по отношению к мирным жителям. Конечно, знаете, как говорят многие, хочется выпить и забыться. Но проблема в том, что алкоголь не пью. Поэтому живем с этим.
9: Сколько в общей сложности вы находились на специальной военной операции?
11: Общая сложность сначала от выезда за ноль и до выезд обратно составил 9 месяцев.
0: Почему вернулись?
11: Закончился срок командировки. Угу. Дома также у мамы проблемы со здоровьем. Была возможность пока не возвращаться. Но, тем не менее, все равно не усидел слишком долго. Сейчас также с оружием в руках защищаю территорию Белгородской области.
0: Защищаете наше небо?
11: Да.
0: Мама гордится вами?
11: Мама очень гордится, всегда во всем поддерживает. Даже когда уезжал вот на службу по контракту на Северный Кавказ, на СВО, многие говорили ей знакомые, вот как ты отпустила, как ты позволила. Она всегда говорит, это его выбор, может быть, это его судьба. Кто я такая, чтобы становиться поперек дороги?
0: Как часто вы говорите маме, что вы ее любите?
11: Очень часто. Очень часто. И благо, что сейчас живем под одной крышей. Опять же, в целях безопасности. Мало ли что, потому что возраст, здоровье тоже берут свое. Поэтому говорю очень часто. С ней всегда отношения доверительные. И секретов ни у кого нет.
0: Готовы ли вы прямо сейчас позвонить маме и сказать ей слова благодарности?
11: Да. Главное, чтобы дома сеть ловила.
0: Звоню.
11: Алло, мамуль, слышишь?
5: Да-да, слышал.
11: Мамуль, я сейчас на радио, ты в прямом эфире. Мамуль, просто хотел сказать, что я тебе безмерно благодарен за всю ту поддержку, которую ты мне всегда оказывала. И я тебя очень сильно люблю.
5: Спасибо, сыночка. Я тебя тоже очень люблю, очень сильно люблю. Я горжусь тобой, сыночка.
11: Спасибо, мамуль. Для меня это самое важное.
0: Дорогие мамы наших защитников, пусть каждая из вас как можно скорее услышит родной голос и заветные слова. Мама, я вернулся.
8: Истории вернувшихся домой.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

0: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет Луговая».
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504. Код города 4722. «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио Зет.

0: Контрактник, ты должен это знать. Поступая на военную службу, ты получаешь ряд льгот и гарантий. Но есть и то, что не имеет цены. Быть плечом к плечу с товарищами. Защищать свою семью и родину. Сражаться за правое дело. Получить новые знания и навыки. Стать сильнее. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: СКЛ Опт – эксклюзивный представитель компании «Триада ТКО» из концерна «Калашникова». Для вас ВКПО 3.0, ВКПО 3.1, рюкзаки, баулы, перчатки и многое другое в наличии и по предзаказу. Мы в Луганске, Курске и Белгороде, в Разумном, на Новой 27. ИП Саркисян КЛ. УГРНП 323-310-00-55-695.
2: Большая распродажа в оптовке растений номер один. Мега-скидки до 40% для дорогих земляков. Таврова 1, улица Березовая 2А. 29-33-99.
3: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
4: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
3: Как защитить себя и близких?
4: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
3: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
4: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
3: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
4: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
3: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
5: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27-02-55. Код города 47-22.
4: Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие.
5: Берегите себя и близких.

что я не дрогнул, не сбежал. Я до конца свой путь

0: Радио Z. Без помех к успеху.
1: Старшина, первостатейный я, а куришь мой.

скажу варью без мата, что вороньем кружит. Я внук того солдата, я сын того солдата, я брат того солдата, что родину хранит.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 5 октября, в нашем регионе пасмурно, преимущественно без осадков. Ветер западный до 3 метров в секунду. Температура воздуха ночью 10 градусов тепла, днем на термометре плюс 16. Атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба.

0: В мессенджерах все чаще появляются предложения. Просто установи оборудование, переведи деньги с карты, сфотографируй здание, забери посылку.
1: Это вовлечение в преступление. За такими заказами стоят мошенники и иностранные спецслужбы. Не дай себя обмануть.
0: Поступило сомнительное предложение? Сообщи в правоохранительные органы. А если уже начал выполнять задание, помни, закон все равно на твоей стороне.
1: Добровольный отказ от преступления освобождает от ответственности. Главное – вовремя остановиться.
2: Больше информации на сайте выход31.рф.

0: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет Юбилейная».
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио Z.

дело земное. Ты выдохнул молча, сердце твое стучало, как будто чужое. Не дрогнули руки, Господь уберег. И вдруг на лицо, что почует ты мог, закапали с веток березы. Людей благодарные

0: Радио Z. Командовать парадом будем мы.
1: Нет, я не плачу и не рыдаю. На все вопросы я открыто отвечаю, что наша жизнь — игра, и к

И согласитесь, какая прелесть! Мгновенно в яблочко попасть, почти не целясь. Орлиный взор, напор, изящный поворот. И прямо в руки запретный плод. О, наслаждение! Скользите по краю. Замрите, ангелы, смотрите, я играю. Моих грехов

Я не разбойник и не апостол. И для меня, конечно, тоже все непросто. И очень может быть, что от забот моих я посидею раньше остальных. Но я не плачу и не рыдаю, хотя не знаю, где найду, где потеряю. И очень может быть, что на свою беду я потеряю.

0: Реклама.
1: Мы исторически отстаиваем свои границы, своих людей и тех, кому нужна наша помощь. Хотя наши враги говорили на разных языках и имели разное оружие, цели были всегда одинаковы – разрушить страну, отнять нашу свободу. Но мы всегда мужественно и стойко противостояли в сражениях. История помнит все. Одержать победу нам помогала сила единства народа и смелость войск. Стань героем, приближающим победу. Служи по контракту.
2: СКЛ Опт, эксклюзивный представитель компании «Триада ТКО» из концерна «Калашникова». Для вас ВКПО 3.0, ВКПО 3.1, рюкзаки, баулы, перчатки и многое другое в наличии и по предзаказу. Мы в Луганске, Курске и Белгороде, в Разумном, на Новой 27.
3: ИП Саркисян КЛ, УГРНП 323-310-3055-695.
4: Присоединяйся к команде «Русагра». Приглашаем на работу водителей категории С, Е, трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Зарплата достойная, горячее питание каждый день, а спецодежду и дорогу до работы мы берем на себя. Звони 8-920-231-47-82. Ждем именно тебя.
5: Плитка по цене, которую приятно слышать. 300 рублей. Да-да, вы не ослышались. Керамогранит и плитка от 300 рублей в наличии. Большой выбор, пожалуй, только у нас. Только в оптовку плитки номер 1. Таврова 1, Северная 1А. 250606. Акция действует на момент выхода рекламы. Количество товара ограничено.
2: Внимание! Говорит сетевой магазин «Оптовка Z». Большое поступление раций. Консультируем и настраиваем. А также бронежилетов внутреннего ношения для физических лиц. «Оптовка Z». Мы в Белгороде на Чичерина 2В и Томаровке на Строителей.
6: Больше возможностей для диагностики. Ближе к вам. Клиника доктора Маханова. Теперь в Дубовом. Новая МРТ. Опыт специалистов. Современный подход к диагностике. 73-55-55. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
8: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
7: Как защитить себя и близких?
8: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
7: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
8: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
7: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
8: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
7: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
9: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27-02-55. Код города 47-22.
8: Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие.
9: Берегите себя и близких.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 5 октября, в нашем регионе пасмурно, преимущественно без осадков. Ветер западный до 3 метров в секунду. Температура воздуха ночью 10 градусов тепла, днем на термометре плюс 16. Атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба.

0: Города Победы на Радио Z.
1: Москва.
2: Архангельск.
1: Ковров.
2: Нет такого города.
1: Как нет? Это же город воинской славы. Знать надо.
2: Здравствуйте, друзья! В студии Владислав Мацвай
1: и Татьяна Криницкая.
2: Мы продолжаем рассказывать о городах, вписавших себя в историю Великой Победы.
1: Севастополь. Город был основан в 1783 году по указу императрицы Екатерины II на месте татарского селения Ахтиар. Название «Севастополь» в переводе с греческого означает «город славы», «величественный город». С момента основания он стал главной военно-морской базой Черноморского флота Российской империи.
2: К началу Крымской войны это был мощный военный порт с развитой инфраструктурой. Здесь были адмиралтейства, доки, арсенал, провианские склады, флотские казармы и два госпиталя.
1: 13 сентября 1854 года началась первая героическая оборона Севастополя, которая продлилась 349 дней. Город оказался перед лицом объединенных сил Англии, Франции и Турции, высадивших в Крыму более 60 тысяч солдат.
2: Ситуация была критической. Укрепления суши практически отсутствовали. Гарнизон насчитывал всего около 7 тысяч человек. На помощь пришли моряки. С кораблей сняли орудия и перебросили на берег, а экипажи пополнили ряды защитников.
1: На южной стороне возвели 7 оборонительных бастионов, главным из которых стал Малахов-Курган, ключевая высота, за которую шли самые ожесточенные бои. Вход в Севастопольскую бухту перекрыли затопленные корабли, чтобы предотвратить прорыв вражеской эскадры.
2: Союзники рассчитывали взять город за неделю, но столкнулись с ожесточенным сопротивлением. Осада затянулась на 11 месяцев, в ходе которых было проведено 6 массированных бомбардировок с суши и моря.
1: Оборона завершилась 28 августа 1855 года, когда противник овладел Малаховым курганом. Русские войска оставили южную часть города, предварительно взорвав укрепления и затопив остатки флота. Во время Великой Отечественной войны Севастополь стал одним из первых советских городов, подвергшихся нападению. 22 июня 1941 года в 3 часа 7 минут зенитные орудия береговых батарей и кораблей открыли огонь по приближавшимся немецким самолетам. Это был первый артиллерийский залп начавшейся войны.
2: Гитлер придавал захвату Крыма и Севастополя исключительное значение. Это позволило бы блокировать Черноморский флот и открыть путь на Кавказ.
1: Осенью 41 года немецкая армия под командованием генерала Эриха фон Манштейна вышла на подступы к Севастополю. 30 октября началась героическая оборона города.
2: 11 ноября немцы бросили в бой превосходящие силы. Однако защитники, моряки Черноморского флота и соединения Приморской армии смогли отбить штурм.
1: 17 декабря противник предпринял вторую попытку, сосредоточив на узком участке до 7 пехотных дивизий. Бои шли с невероятным ожесточением. На помощь защитникам пришел Керченско-Феодосийский десант, который отвлек часть сил противника и позволил сорвать второй штурм.
2: И тогда немецкое командование стянуло к Севастополю колоссальные силы. Более 200 тысяч солдат, 600 самолетов, 450 танков. Сюда же было доставлено самое мощное орудие в мире – 800-миллиметровая железнодорожная пушка «Дора», предназначенная для разрушения укреплений. 80% всей тяжелой артиллерии вермахта было сконцентрировано под Севастополем.
1: Штурм начался 7 июня 1942 года и продолжался почти месяц. Защитники города сражались на Сапун-горе, Мекензиевых высотах, Малаховом кургане. Силы таяли. заканчивались боеприпасы.
2: 4 июля, после 250 дней обороны, город пал. Последним оплотом сопротивления стала 35-я бронебашенная батарея на мысе Херсонес, знаменитый подземный линкор. Орудия были взорваны, чтобы не достаться врагу.
1: Началась оккупация, которая продлилась долгих 22 месяца. В немецком плену оказались десятки тысяч красноармейцев и мирных жителей. С первых же дней был установлен режим жесточайшего террора.
2: Всем мужчинам было приказано собраться на площади. Их построили в колонну и под конвоем погнали за город по Балаклавскому шоссе. Так называемых неугодных отводили в сторону и расстреливали.
1: Балаклавское шоссе в годы оккупации стало дорогой смерти, местом массовых казней. Убить могли везде и за все. За выход на улицу ночью, за попытку дать пленным воды. Просто так, потому что человек подвернулся под руку.
2: В городе действовала подпольная организация. Руководил ею Василий Ревякин. В его доме работали штаб и типография. Подпольщики выпускали газету «За Родину», распространяли листовки, собирали разведданные, выявляли предателей, проводили диверсии. В марте 1944 года Василия рассекретили и через месяц расстреляли. Он не дожил до освобождения города всего 3 недели. В 1965 году ему посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.
1: В апреле 1944-го советские войска начали Крымскую наступательную операцию. К тому времени немецкому командованию было важно уже не столько вывести потенциальных рабов, сколько набрать побольше местных, чтобы использовать их как живой щит при эвакуации.
2: Из воспоминаний жительницы Елены Диденко.
3: Собирали всех жителей улицы, даже лежачих больных выносили из домов. Потом погнали в Стрелецкую бухту, загнали в трюм корабля. 2 дня без воды и еды провели там. 3 мая нас сняли с парохода, построили на пристани и стали выдавать по маленькой буханке хлеба каждому. При этом немцы фотографировали нас. Затем посадили на палубу.
2: Елена насчитала 17 судов, которые вышли в море вместе с теплоходом. Ночью все они повернули назад. Дорогу преградила эскадра советских кораблей. Налетели самолеты. Фашисты приказали людям кричать и махать, чтобы летчики видели гражданских. Пароход пострадал от взрыва. В живых осталось 59 из 650 человек.
1: 5 мая 1944 года начался штурм города. 7 мая советские бойцы овладели ключевой высотой – Сапун-горой, где противник создал мощный укрепрайон.
2: 9 мая Севастополь был полностью освобожден. В честь этого на следующий день в Москве был дан салют – 24 артиллерийских залпа из 324 орудий.
1: За время оккупации в городе было убито более 27 тысяч человек. В штольнях Инкермана заживо сожгли 3000 севастопольцев. На принудительные работы в Германию вывезли около 45 тысяч человек. Население города с довоенных 112 тысяч человек сократилось примерно до 3000.
2: К моменту освобождения уцелело лишь 6% жилого фонда. Были полностью разрушены промышленные предприятия, причалы, железнодорожные пути и тоннели, водопровод, электростанция, линии связи, школы, больницы, музеи и памятники.
1: Восстановление началось сразу после освобождения. Жители вручную разбирали руины, сортируя уцелевший кирпич. Саперы обезвредили более 260 тысяч мин и неразорвавшихся боеприпасов.
2: Возрождение Севастополя стало всесоюзной стройкой. 20 тысяч добровольцев со всей страны приехали в разрушенный город. концу 1945 года промышленность и городское хозяйство начали оживать. А в 1954-м город стал одним из красивейших в СССР.
1: Севастополь превратился в музей под открытым небом. Здесь насчитывается более 2000 памятников, среди которых 394 объекта посвящены Великой Отечественной войне, 671 захоронение периода Крымской войны, а также мемориалы, связанные с историей российского флота.
2: Памятник затопленным кораблям – визитная карточка Севастополя. Он установлен в море у Приморского бульвара в честь кораблей, затопленных при входе в бухту, чтобы преградить

0: И подпольной борьбе.
1: Рядом с обелиском памятник «Матрос и солдат». 40-метровая скульптурная композиция олицетворяет единство и братство двух родов войск – пехоты и флота, которые плечом к плечу сражались за город на Черном море. Поэт Дмитрий Дарин посвятил городу стихотворение «Слава Севастополя».
2: Здесь море всегда начиналось с небес. Здесь небо на каждого вдоволь. Здесь древнюю славой покрыт Херсонес, а ныне герой Севастополь. Наполнил России Господь паруса. Плыви, Севастополь, в века величаво. Пусть скалы навечно стоят на часах святой севастопольской славы. Солдаты под землю, фрегаты на дно. Здесь все умирали достойно, и гордость, как море, волна за волной, и чаек прощальные стоны. На рейде напомнят тебе корабли солдатским пропитаны прахом, две высшие точки российской земли — Мамаев курган и Малахов. Наполнил России Господь паруса, плыви, Севастополь, века величаво. Пусть скалы навечно стоят на часах святой севастопольской славы.
3: Городам, вписавшим себя в историю Великой Победы, посвящается.

0: Партнер следующего музыкального часа на радио Z – ЖК «Сет газовиков».
1: Новый формат жизни в окружении леса. Там, где утро начинается с пения птиц, а вечера наполнены тишиной и уютом. Жилой комплекс «Сет газовиков». Пространство, где ваша семья будет счастлива. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет газовиков». Мы строим жизнь, а не метры.
2: Специализированный застройщик «Сет газовиков». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио «Сет».

песню звонкую пропела и на изгородь взлетела птица в белых кружевах.

0: Реклама.
1: Как стать добровольцем или поступить на военную службу по контракту для участия в специальной военной операции? Чтобы подать заявку, зайдите на портал госуслуг. Выберите баннер «Стать добровольцем или контрактником». В открывшейся форме изучите требования для вступления в добровольческое формирование или поступления на военную службу по контракту. Авторизуйтесь на портале и заполните анкету. Ваша фамилия, имя, отчество и паспортные данные подгрузятся автоматически. Далее на карте выберите военкомат, куда вам удобно обратиться, и отправьте заявку. Вам придет уведомление с датой, временем посещения военкомата и список необходимых документов.
2: СКЛ Опт, эксклюзивный представитель компании «Триада ТКО» из концерна «Калашникова». Для вас ВКПО 3.0, ВКПО 3.1, рюкзаки, баулы, перчатки и многое другое в наличии и по предзаказу. Мы в Луганске, Курске и Белгороде в Разумном на Новой 27.
3: ИП Саркисян КЛ. УГРНП 323-310-3055-695.
4: Плитка по цене, которую приятно слышать. 300 рублей. Да-да, вы не ослышались. Керамогранит и плитка от 300 рублей в наличии. Большой выбор, пожалуй, только у нас. Только в оптовку плитки номер 1. Таврова 1, Северная 1А, 250606. Акция действует на момент выхода рекламы. Количество товара ограничено.
5: Большая распродажа в оптовке растений номер 1. Мега-скидки до 40% для дорогих земляков. Таврова 1, улица Березовая 2А,
6: 29-33-99.
2: Внимание! Говорит сетевой магазин «Оптовка Z». Большое поступление раций. Консультируем и настраиваем. А также бронежилетов внутреннего ношения для физических лиц. «Оптовка Z». Мы в Белгороде на Чичерина 2В и Томаровке на Строителей.
7: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
8: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
7: Как защитить себя и близких?
8: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
7: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
8: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
7: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
8: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
7: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку сообщите в правоохранительные органы.
9: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27-02-55. Код города 47-22.
8: Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие.
9: Берегите себя и близких.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 5 октября, в нашем регионе пасмурно, преимущественно без осадков. Ветер западный до 3 метров в секунду. Температура воздуха ночью 10 градусов тепла, днем на термометре плюс 16. Атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба.

обещали беспощадно бить врага. Любовь к отчизне нам они привили от вековых истоков и корней. Тот русский, чья душа живет в России, чьи помыслы о родине своей, чьи помыслы о родине своей. Извечный бой России с нероссией, повержен русофоб, и тот всегда один на подвиг смел.

достойно восхищения, так родину любить для нас закон. Так жизнь свою отдал без сожаления за Русь наш русский князь Багратион.

0: «Крепкий тыл». Беседуем с волонтерами, которые своим участием поддерживают наших воинов и помогают Родине в священной борьбе против нацизма за нашу безопасность.
1: Здравствуйте, в студии Анна Счастливая. Мы рассказываем истории о людях, чья преданность делу помогает изменить мир. Сегодня у нас в гостях Шуринов Владимир Аркадьевич, житель города Белгорода, в данный момент проживает в Сажном, автор-исполнитель и, как он сам говорит, обожатель Радио Z. Мы продолжаем нашу беседу. Вы сегодня пришли, помимо музыкального инструмента, с вашими наградами. Давайте начнем с ваших дипломов. Расскажите об этом конкурсе.
2: Это ежегодный конкурс на встречу победе. Я участвую уже 10 лет. И у нас строители каждый год, 15 февраля, День вывода войск из Афганистана, там проводится мероприятие. И я там тоже участвую. У меня два брата в Афгане были. Угу. И у меня очень много тоже песен было про Афган.
1: Скажите, ваши друзья, знакомые, как относятся к вашему творчеству?
2: Да вот сейчас знакомый ко мне подошел и говорит, какие у тебя хорошие песни. Ну, жена, есть жена, она вообще говорит, как тебя до сих пор никуда не пригласили. Я практически с 22-го года перед ранеными, а с 23-го два раза в неделю. Представляете?
1: Угу. Ну, я думаю, что вас услышит огромное количество людей. Да. Возможно, наша встреча изменит что-то.
2: Я когда отметил юбилей 75, я стал задумываться о том, сколько же мне осталось. И все время об этом думаю. У меня столько песен. И у меня, кроме этой темы, этой главной, своего отечественной «Афган», у меня всякое есть. У меня, например, вот было такое ночью. Вроде как кто меня будет, я встаю. У меня всегда на столе листики лежат. Я всегда начинаю работать карандашом, потому что когда-то мне один поэт подсказал, не пиши так, не стирай, а зачеркивай. Пройдет время, ты скажешь, ой, то же слово было лучше. А какое? Не помню. Вот, и вдруг я, значит, встаю, и буквально залпом за 5 минут я написал 8 куплетов. Там мне диктует кто-то, боженька, или кто диктует, только записываю.
1: О чем вы мечтаете?
2: Я часто у жены спрашиваю, а боженька мне там гитару даст? Ну, мечтаю я. Сейчас нельзя об этом не сказать, чтобы скорее война кончилась. Потому что молодежь, сколько их раненых я перевидел. И 20 лет, если 18 лет. Я говорю, сыночек, внучочек, говорю, как же тебя родители отпустили? Они, как правило, говорят, я из детдома. А крайний случай, парень махнул рукой и пошел. Очень много я слышал от ребят, вот всякого разного. И меня доходило до того, что я был вынужден, вот недавно совсем, я 2 месяца не выступал, начало болеть сердце, головные боли были такие, вот особенно как на экране увижу военного, угу. И сразу бешеная головная боль и сердце.
1: Все через себя пропускаете.
2: Да, вот это вот, я думал, я вроде покрепше, вот такие вот дела.
1: Когда закончится СВО? О чем будете писать?
2: Во-первых, я обращался с этим вопросом к ребятам и постоянно обращаюсь. В начале войны они говорили, батя, мы дадим им, как в 45-м, не переживай, все будет хорошо, никто вас не обидит. Теперь заметно ребята стали серьезнее на эту тему и практически не говорят ничего. Когда я им желаю выздоровления, они отвечают, да, бать, все будет нормально, не переживай. Мы тебе, батя, желаем здоровья. Ты очень нам помогаешь. Я про войну не пою им песни. Я пою песни им. Можно пару строк?
1: Конечно.
2: Вот, например,

Или, например, Высоцкого. Обожаю. Я был на его концерте за 2 месяца до его смерти. В 80-м году он приезжал, я был на его концерте. В 80-м году, в мае где-то. Здесь лапы у ели дрожат на весу.

0: во дворец. Играют свирели.
1: А вот что-нибудь из любимого?
2: Чужое любимое?
1: Может быть, чужое, может быть, свое. Что ближе вот в данный момент?
2: Думаю, у меня где-то 1500 песен, даже больше. Формат А4 тетради вот такие толстые. И я начал уже пятую тетрадь. На каждом листочке. С этой стороны стой по песне. И я их считаю своими детьми. И поэтому кто лучше, кто хуже, я просто... Раз они в тетради, они все родные, они все
1: тогда
2: дорогие.
1: Тогда сыграйте нам, пожалуйста, такую песню, чтобы она была обращением к нашим радиослушателям.
2: Я думаю, так нужно поступить. Песня где-то вторая, третья у меня про СВО родилась вот таким образом. По телевизору показывают, приезжают в квартиру женщины, которая живет с сыном. Телевидение, интервью берут и спрашивают, как так вы отпустили ребенка, он же только школу закончил, вы на войну. Она говорит, у него прадед воевал, а мы как раз, говорит, ремонт делали. Он там что-то красил, мазал, потом поднимается, говорит, мам, там ребята в окопах. А я тут себе уют создаю. Пойду я, мам, к ним. И что, вы отпустили? Да. Я благословила его, и он пошел. И у меня родилась сразу песня. Называется «Верим мы».
0: Я к ребятам своим ухожу в СВО воевать. Как мой прадед страну от врагов защищать. Может быть, не

За нашу Россию готовы мы жизни отдать. До конца, до последнего вдоха мы будем стоять. Вдруг случится за Родину нам погибать.

прости меня, мама родная, сына прости. Ты ведь знаешь, что нет у меня другого пути. Как же я, когда братья мои гибнут в бою,

сына, мать дождется. А пока иду, ребята, в бой, никому никогда.

0: пока идут ребята в бой.
1: Уважаемые радиослушатели, я напоминаю, что сегодня у нас в гостях Шуринов Владимир Аркадьевич, житель Сажного, автор и исполнитель и наш постоянный слушатель. Наша программа подошла к концу. В студии была Анна Счастливая. До свидания, до новых встреч.

0: Партнер следующего музыкального часа на радио Z ЖК Сет Луговая.
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Военная служба по контракту – дело для настоящих мужчин. Сегодня армия – это уверенность и спокойствие в завтрашнем дне. Стань героем своей страны. Защищай родину, а страна позаботится о тебе и твоих близких. Отправляй заявку на контрактную службу.
1: Все желающие могут обратиться в военный комиссариат по месту жительства или в пункт отбора на военную службу по контракту.
2: По адресу: город Белгород, улица Преображенская, дом 192.
1: Телефон 8-47-22-32-88-53.
3: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
4: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
3: Как защитить себя и близких?
4: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
3: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
4: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
3: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
4: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
3: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
5: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27-02-55. Код города 47-22.
4: Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие.
5: Берегите себя и близких.

0: было сделано все по домам. Сколько лет дома не были мы? 8 дней над Европой в мае, первый день над Европой мир. Позади были смерть и война, впереди была целая жизнь.
1: Радио Зет.

0: Радио Z. На чистоте подвига и отваги.
1: Шпаги звон, как звон бокала.

уноси готовенького. Бжик, бжик, бжик. Кто на новенького? Кто на новенького? Кто на новенького? Подходите, ну, ближе, ближе. Вам урок преподнесу. Подлецов насквозь я вижу, подлецов насквозь я вижу. Зарубите на носу.

0: на опасных поворотах. Трудно нам, как на войне. И, быть может, скоро кто-то, и, быть может, скоро кто-то пропоет и обо мне. Вжик, вжик, вжик.
1: Уноси готовенького.
0: Вжик, вжик, вжик.
1: Кто на новенького?
0: Кто на новенького? Да. Кто на новенького? Юный друг в бою открытом, защитить готов вся честь. И оружием забытым, и оружием забытым, совершить святую

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 5 октября, в нашем регионе пасмурно, преимущественно без осадков. Ветер западный до 3 метров в секунду. Температура воздуха ночью 10 градусов тепла, днем на термометре плюс 16. Атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба.

0: Мама, я вернулся.
1: Я вернулся.
2: Мама, я вернулся.
1: Я вернулся. Мама, я вернулся.
3: Я вернулся.
4: Мама.
5: Мама.
6: Мама, я вернулся.
7: Истории вернувшихся домой. Здравствуйте, в студии Анна Счастливая. Вы слушаете проект о людях, которые прошли через испытания и смогли адаптироваться к мирной жизни. Они сделали свой выбор. Они выжили там, где это казалось невозможным. Они вернулись.
8: Артем Быковский, 35 лет. Родился на Донбассе, в городе Енакиево. Ушел на фронт исполнять давнюю мечту – быть частью ЧВК «Вагнер». Штурм Артемовска прошел без единой царапины. После окончания контракта стал защищать белгородское небо с оружием в руках.
7: Каким было ваше детство?
9: Детство, ну, знаете, откровенно говоря, не самый приятный момент, потому что детская жестокость бывает очень сильно безграничной. Не все одноклассники относились адекватно, нормально. Физически был слабее. Не виню никого, зла не держу.
7: Обижали в школе?
9: Не без этого, но зато я был умнее.
7: Скажите, а родители что говорили? Сам защищайся или приходили разговаривать?
9: Тут такая ситуация, что я вырос в неполной семье, я вырос только с мамой. Да, мама поддерживала, да, ну, у нас сама боевая довольно-таки, тем более старший сержант запаса Советского Союза.
7: Ух ты!
9: Да, в семье самое высокое воинское звание – это у нее. Помогала, поддерживала, огромная благодарность ей за это.
7: А вот ее должность, скажем так, сказывалась на вашем воспитании?
9: Знаете, тут сказывалась скорее не то, что должность, а то, что у нее было три родных брата, двое из них старшие.
7: Так.
9: Ну и в советские годы вырасти, сами понимаете, и драться умела, и другие приколы разные, на мотоцикле, на машине.
7: А как вы попали на специальную военную операцию?
9: Я служил не только службу по призыву, я еще служил по контракту ранее. И в 2018 году я вернулся домой, работал, занимался своей деятельностью. И когда началось СВО, да, уже тогда понимал, что настанет момент, что я туда попаду. И в какой-то момент уже не смог быть в стороне. Оставался вопрос, с каким подразделением туда ехать. Ну и, как очень многие, я подумал, что если ехать, то ехать с теми, кто лучше. Опять же, это осуществить одну давнюю мечту, это был «Вагнер». На тот момент ребята тоже работали по телевидению, часто показывали. Ну и в целом за их работой я уже следил не первый год. Знал, что это за кухня. И прекрасно осознавал, что ждет впереди.
7: Куда попали?
9: Артемовск. Штурм Артемовска, как раз вот весь его застал. Но судьба распределила так, что я был не штурмовиком. За время службы по контракту у меня был опыт работы в артиллерии, понимание, как нужно работать. И вот все время нахождения на СВО был в артиллерии.
7: Ранения были?
9: Боги уберегли. Нет, ни ранения, ни единой царапины, ничего.
7: Это как действительно... вы думаете, почему? Что вам помогло?
9: Знаете, я на этот счет всегда шучу, что мне просто отказали в вояже в Альгалу.
7: Это что значит?
9: У скандинавов есть поверье, что тот, кто погиб с оружием в бою, отправляется в ихний рай, в Альгалу.
7: Угу.
9: Сказали, пока не достоин, поживи.
7: Вы, тем не менее, рассказываете не только с гордостью, но и с радостью о том, как проходила ваша служба. А были ли какие-то моменты, которые, к сожалению, вызывают другие эмоции у вас?
9: Да, к сожалению, таких моментов очень много. Даже, знаете, лишний раз не хочется, конечно, вспоминать, но в памяти все равно это всплывает. В первую очередь, это потеря товарищей, потому что война есть война. Боевые действия – это всегда будет. Очень много моментов, связанных с террористическими действиями киевского режима по отношению к мирным жителям. Конечно, знаете, как говорят многие, хочется выпить и забыться. Но проблема в том, что алкоголь не пью. Поэтому живем с этим.
7: Сколько в общей сложности вы находились на специальной военной операции?
9: Общая сложность сначала от выезда за ноль и до выезд обратно составил 9 месяцев.
7: Почему вернулись?
9: Закончился срок командировки. Угу. Дома также у мамы проблемы со здоровьем. Была возможность пока не возвращаться. Но, тем не менее, все равно не усидел слишком долго. Сейчас также с оружием в руках защищаю территорию Белгородской области.
7: Защищаете наше небо?
9: Да.
7: Мама гордится вами?
9: Мама очень гордится, всегда во всем поддерживает. Даже когда уезжал вот на службу по контракту на Северный Кавказ, на СВО, многие говорили ей знакомые, вот как ты отпустила, как ты позволила. Она всегда говорит, это его выбор, может быть, это его судьба. Кто я такая, чтобы становиться поперек дороги?
7: Как часто вы говорите маме, что вы ее любите?
9: Очень часто. Очень часто. И благо, что сейчас живем под одной крышей. Опять же, в целях безопасности. Мало ли что, потому что ну, возраст, здоровье тоже берут свое. Поэтому говорю очень часто. С ней всегда отношения доверительные. И секретов ни от кого нет.
7: Готовы ли вы прямо сейчас позвонить маме и сказать ей слова благодарности?
9: Да. Главное, чтобы дома сеть ловила.
7: Звоню.
9: Алло, мамуль, слышишь?
0: Да-да, слышал.
9: Мамуль, я сейчас на радио, ты в прямом эфире. Мамуль, просто хотел сказать, что я тебе безмерно благодарен за всю ту поддержку, которую ты мне всегда оказывала. И я тебя очень сильно люблю.
0: Спасибо, сыночка. Я тебя тоже очень люблю, очень сильно люблю. Я горжусь тобой, сыночка.
9: Спасибо, мамуль. Для меня это самое важное.
7: Дорогие мамы наших защитников, пусть каждая из вас как можно скорее услышит родной голос и заветные слова. Мама, я вернулся.
4: Истории вернувшихся домой.
5: Ранее.

0: Партнер следующего музыкального часа на радио Z ЖК «Сет Юбилейная».
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504. Код города 4722. «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио Зет.

0: всегда понимал, чего хочешь и на что ты способен. Сегодня ты знаешь, кем хочешь стать и с кем быть. Каков твой путь и ради чего он? Ты среди тех, кто тебя понимает. Среди тех, кто разделяет твои ценности. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
2: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
1: Как защитить себя и близких?
2: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
1: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
2: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
1: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
2: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
1: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
3: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27-02-55. Код города 47-22.
2: Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие.
3: Берегите себя и близких.

Домой не успеваем, позвоню. Жене скажу, что снова улетаем на север. И когда назад, не знаем.

А дома ждет она, моя любовь. Шутя мне скажет, где вас буря носит и что за пятна на комбезе. Спросит, пусть Бог простит, но я совру ей вновь. Скажу, что это кофе, а не кровь.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 5 октября, в нашем регионе пасмурно, преимущественно без осадков. Ветер западный до 3 метров в секунду. Температура воздуха ночью 10 градусов тепла, днем на термометре плюс 16. Атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба.

0: Тебе предлагают подключить оборудование для связи и платят ежедневно?
1: На деле SIM-бокс – это устройство с десятками SIM-карт для массовых обзвонов граждан с целью хищения их сбережений.
0: Чтобы те самые зарубежные колл-центры могли дозваниваться до наших соотечественников.
1: Остановись сейчас. Если ты только подключил SIM-бокс, но обзвон еще не начался,
0: отключи устройство и обратись в правоохранительные органы.
1: Это добровольный отказ от преступления. Ответственности не будет.
0: Помни, легкие деньги – тяжелый срок.
2: Больше информации на сайте выход31.рф.
3: Слезы душат меня из России моей. Уезжаю. Слезы душат меня, но из глаз ни одна не бежит. Потому что в душе я о родине тихо рыдаю. Потому что она за спиной моей тихая спит.

Ночной гудок парохода кричит, словно хищная птица. Якорь лязгает цепью, предательски душу мне рвет. Но сердце мое все остаться, остаться стремится. Но сердце мое все какого-то чуда так ждет.

Радио Z. Без помех к успеху.

0: каждого из нас. Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет газовиков».
1: Новый формат жизни в окружении леса. Там, где утро начинается с пения птиц, а вечера наполнены тишиной и уютом. Жилой комплекс «Сет газовиков». Пространство, где ваша семья будет счастлива. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет газовиков». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет газовиков». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио Z.

0: войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Есть такая работа – быть защитником. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни, военным делом. Служи по зову сердца. Присоединяйся к своим.
1: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
2: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
1: Как защитить себя и близких?
2: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
1: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
2: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
1: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
2: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
1: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
3: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27-02-55. Код города 47-22.
2: Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие.
3: Берегите себя и близких.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 5 октября, в нашем регионе пасмурно, преимущественно без осадков. Ветер западный до 3 метров в секунду. Температура воздуха ночью 10 градусов тепла, днем на термометре плюс 16. Атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба.

я мог сказать в ответ? Вот билет на балет, на трамвай билета.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

0: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет Луговая».
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504. Код города 47-22. «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио Зет.

0: Имя Победы. Мы встаем как один.
1: Радио Z. Мы едины и непобедимы.
2: Здесь лапы у елей дрожат на весу. Здесь птицы щебечут тревожно. Живешь в заколдованном диком лесу, откуда уйти невозможно. Пусть черемухи сохнут бельем на ветру, пусть дождем

заберу во дворец, где играют свирели. Твой мир колдунами на тысячи лет укрыт от меня.

жаль, я столько сил разбазарил. Соглашайся хотя бы на рай в шалаше.

0: Если терем с дворцом кто-то занял.
1: Реклама. Контрактник, ты должен это знать. Поступая на военную службу, ты получаешь ряд льгот и гарантий. Но есть и то, что не имеет цены. Быть плечом к плечу с товарищами. Защищать свою семью и родину. Сражаться за правое дело. Получить новые знания и навыки. Стать сильнее. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
2: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
3: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
2: Как защитить себя и близких?
3: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
2: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
3: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
2: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
3: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
2: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
4: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27-02-55. Код города 47-22.
3: Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие.
4: Берегите себя и близких.

0: началась война.
1: Радио Z.
2: Не хватило трех секунд, чтобы

0: надо мной. Прикажи мне остаться в живых через год, через день, через час, закрывая собою всех тех, кто с надеждой смотрит на нас.
1: Радио Z. На чистоте подвига и отваги.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 5 октября, в нашем регионе пасмурно, преимущественно без осадков. Ветер западный до 3 метров в секунду. Температура воздуха ночью 10 градусов тепла, днем на термометре плюс 16. Атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба.

0: Партнер следующего музыкального часа на радио Z ЖК «Сет Юбилейная».
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство.
2: Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните
3: 505-504. Код города 4722.
4: «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
3: ООО «Специализированный застройщик «Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Радио Зет.

0: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
1: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
0: Как защитить себя и близких?
1: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
0: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
1: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
0: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
1: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
0: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
2: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27-02-55. Код города 47-22.
1: Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие.
2: Берегите себя и близких.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 5 октября, в нашем регионе пасмурно, преимущественно без осадков. Ветер западный до 3 метров в секунду. Температура воздуха ночью 10 градусов тепла, днем на термометре плюс 16. Атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба.

Соглашусь, ответим в тот же час, пока дела получше, не то, что здесь у вас. Мелькают километры,

0: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет газовиков».
1: Новый формат жизни в окружении леса. Там, где утро начинается с пения птиц, а вечера наполнены тишиной и уютом. Жилой комплекс «Сет газовиков». Пространство, где ваша семья будет счастлива. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет газовиков». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик СЭТ газовиков». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

0: безопасность.
1: При обнаружении мины другого подозрительного предмета категорически запрещается подходить к нему, прикасаться, разводить рядом огонь. Это может привести ко взрыву.
0: Не используйте вблизи опасных предметов мобильные телефоны и другие средства радиосвязи.
1: Обозначьте место любым из подручных средств. Если берете их с земли, палка, камень, прежде чем дотронуться, убедитесь, что нет растяжек.
0: Отойдите как можно дальше.
1: Покидайте опасный участок по тому же пути, по которому шли, след в след.
0: Сообщите о находке в единую диспетчерскую службу и полицию.
1: Помните, мины, снаряды, ракеты и бомбы имеют характерный внешний вид, но могут быть закамуфлированы под бытовые предметы.
0: На это указывают следующие признаки. Несвойственный для места предмет. Например, в лесу коробка, пакет, игрушки.
1: Присутствие проводов, небольших антенн, изоленты, скотча, веревки. Шум, тиканье часов, щелчки и тому подобное.
0: Наличие элементов питания, батареек. Растяжки из проволоки, веревок, шпагата, лески. Специфический запах.
1: Будьте осторожны. Не выезжайте отдыхать в приграничную часть региона.
0: Расскажите детям о правилах безопасности, об угрозах для жизни и здоровья.
1: Всегда будьте на связи с детьми и знайте, где они находятся.
0: Берегите себя и своих близких.
2: Что-то мнется во мне, кается до сумбурного в окаянстве. Кто-то дышит во мне, мается.

0: Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие.
1: Берегите себя и близких.

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио Зет.

меру скромная и разудалая, гениальная и бездарная. Ее можно любить и гордиться страной, ну а можно жалеть и сердиться порой.

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

Вы заметили, что ваш ребенок или знакомый изменил привычный для него образ жизни? Посещает экстремистские сайты и группы в соцсетях? Появились новые подозрительные знакомые? Стал обвинять людей в неверии, делить всех на правильных и неправильных? Появилась агрессия в отношении традиционного образа жизни и пренебрежение общечеловеческими ценностями? Еще не поздно все изменить. Вы способны спасти жизнь близкому человеку. Обратитесь в компетентные органы.

где тень моя еще с твоею не простилась. Еще лежит на ней твоя рука, и голос слышен мой прощальный.

0: Радио Z.
1: Мы снова уходим в промозглую ночь. Мы верим в удачу, что сможет помочь. А все же надежнее друга плечо.

уходим в туман, в моросящую мглу, то по горло в воде.

0: а друг Димка меня приподнял. Брат, держись.
1: Мы же родом с тобой из спецназа. Мы же родом из спецназа. Мы же родом с тобой из спецназа.
2: Радио Z.

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS 77-85006. Для слушателей старше 16.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

0: Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие.
1: Берегите себя и близких.

рвут, и морю нет конца. Там в туманной дали нет минут печали. Там куют из юноши мужчину-погранца.

на краю земли незримые границы. Там, где небо синь сливается с водой, там, в краю далеком, ты не одинокий.

0: наша жизнь – это система оценок. Если во взрослой жизни нас измеряют финансовыми и материальными мерилами, до школы нас оценивают в критериях «хорошо», «плохо», «мы едим», «спим», «гуляем» и так далее, то в школе и в вузе это уже пятибалльная система отметок. Детки и отметки. Роль цифр в образовании и воспитании. Начало, середина и конец учебного года — это всегда разговоры об успеваемости. Тема оценок вызывает напряжение у всех участников процесса. У педагогов, так как оценки являются мерилами их труда, показателем престижа класса и школы. У родителей высокая отметка является главной целью, предметом гордости. А у учеников через школьные успехи выстраиваются отношения со значимыми взрослыми, то есть с родителями и учителями. И из-за школьных оценок чаще всего происходит большое количество ссор, обид, непониманий между детьми, их родителями и, конечно, учителями. Давайте разберемся, для чего нам оценки, почему они имеют такое важное значение в нашей жизни. Зачем нужны оценки?
1: Оценивание наших знаний, оценивание наших поступков — это всегда действительно мерило нашей жизни. Но всегда необходимо задать себе вопрос. Я прихожу в школу, я прихожу в институт или другое учебное заведение за оценками или за знаниями.
0: Но можно ли в системе образования обойтись без оценок?
1: Нет, категорически невозможно, потому что ребенок должен понимать, где он прав, где он не очень прав, потому что образование и вообще проверка знаний — это путь ошибок и путь умения получать информацию, умение решать задачи, там, и рассказать историю из истории, и правильно писать или учить стихотворение. Ребенок должен понимать, что за правильно выполненную работу он получает, скажем так, одобрение. Мы сейчас не говорим оценку, он получает одобрение. И наоборот, если он поленился, ничего не сделал, он должен получить какое-то порицание. К сожалению, есть определенные такие сейчас современные движения педагогики, которые пытаются организовать всякого рода учебные заведения с безоценочной системой. Ну, то есть 2×2 — 4, правильно. 2×2 — 5, ну, тоже правильно, такое бывает. 2×2 — 3, и такое бывает. И получается то, что ребенок, он не понимает, а где правда, а где ложь. Поэтому, по сути, оценка является таким мотиватором для того, чтобы оценить свой труд.
0: Как раз хотела спросить, является ли оценка мотивацией для достижений учебной и неучебной деятельности в том числе?
1: Ну, смотрите, приятно же, если вы что-то сделали хорошо, а вас за это похвалили. Неважно где, неважно как. Вот вы хорошо сняли программу, передачу. И получили замечательный отзыв от наших телезрителей. Вам же приятно?
0: Конечно. И тут вопрос возникает в том, что оценка — это не совсем объективная история. В оценке заложен и субъективный компонент в том числе. Да, наша программа понравилась в тот момент, когда она отвечает какой-то больной теме нашего зрителя и, возможно, пришлась на удобный момент просмотра этой программы, и все сошлось, и, как говорится, вот оно вам положительное мнение. Но в случае, если у человека нет такой острой темы для того, чтобы наша программа решала, и не совсем в удобное время он посмотрел нашу программу, тогда его оценка будет совершенно другой. И значит ли это, что наша программа хороша и плоха? То есть тут вопрос субъективный.
1: Не совсем так, потому что в школе есть учитель, где, будем надеяться, объективно оценивая детей. Конечно, бесспорно, невозможно всем угодить, потому что обязательно в любом действии, даже в самом замечательном, самом прекрасном и самом, скажем так, безгрешном и самом правильном, обязательно найдутся люди, которым это не понравится. Яркий тому пример — Евангелие, которое мы читаем. Господь наш Иисус Христос пришел в этот мир, проповедовал о любви, проповедовал о том, что необходимо молиться за обидчиков, о том, что творить добро и, ну, всем вокруг. И в конце концов мы знаем, чем все закончилось. Его распяли. Его слова тоже кому-то не понравились. Мы должны понимать, что оценка — это безличностное отношение к человеку. То есть без участия его каких-то личных особенностей. Вот очень важно понимать, что если мы говорим об оценке школьника, то это имеется в виду какой-то предмет. Сейчас, конечно, вводится оценка за поведение, там, прилежание.
0: То, что, да, всегда это было.
1: Что будет, что есть прекрасно. Если мы говорим уже об оценке сферы деятельности человека, то мы оценим, опять же, его конкретные дела, которые он совершает по мере того, что он обязан делать.
0: То есть надо учиться ради знаний и не формальных, а настоящих.
1: Ну, конечно, бесспорно.
0: Да? Которые осмыслены.
1: Ну, если ребенок знает на 3, но слезно просит поставить ему 4.
0: Так, что делать?
1: А учитель добрый, Он может пойти навстречу ученику и поставить ему 4. Но знать-то он будет на 3. Вот в чем вопрос.
0: Но зато взаимоотношения, возможно, из-за этой четверки у этого ребенка с родителями будут более благоприятные.
1: Но. Так. Всегда есть но. Если только это не будет начало снежного кома. Просто когда мы ставим завышенные оценки для школьника, то мы в первую очередь его не только мотивируем, а в какой-то мере даже расслабляем. Если бы ребенок мог отнестись к тому, что вот да, мне сегодня поставили оценку чуть больше, поэтому я хочу этому соответствовать. Но так, к сожалению, бывает не так часто.
0: Что же лучше, вырастить счастливого, уверенного троечника или закомплексованного хорошиста?
2: Или отличника?
1: Ну, скажем так, лучше помочь ребенку стать счастливым. Как вы думаете, зачем ходить в школу?
0: Как говорят, нельзя научить, можно научиться. Вот за этим мы и ходим в школу, чтобы научаться учиться.
1: Здорово. А как вы думаете, если ребенок в классе 6-7 уже поставил себе цель, что он хочет быть, например, футбольным тренером?
0: Так.
1: Зачем ему математика? Зачем ему изучать
0: литературу? Как он голы считать будет?
1: Ну, он базовую знает, таблицу умножения выучил. Как бы больше ему не надо. Зачем ему стихотворение изучить?
0: Для того, чтобы память развивать.
1: Алгоритмы.
0: Ну, во-первых, вне футбола у этого ребенка, потом взрослого человека, тоже есть жизнь. И наверняка он помимо футбола, как-то сейчас модно, будет, например, инвестировать куда-то свои деньги, заработанные.
1: Логарифмы много помогли в жизни?
0: Логарифмы. Они, наверное, создавали нейронные сети в моей голове, благодаря чему моя светлая голова продолжает быть светлой на протяжении всей моей жизни.
1: Вот. Очень правильный ответ, потому что школа — это то место, которое, по идее, должно научить человека думать. Мы изучаем те предметы, которые нам кажется, что в жизни не пригодятся, для того, чтобы наш мозг думал.
0: Класс.
1: Решая математические задачи, он развивается. Учим стихи, мы тренируем память. Пишем сочинения, мы учимся правильно и красиво выражаться. Потому что насколько мы умеем выражаться, зависит от того, насколько мы умеем писать сочинение. Поэтому школа должна, по идее, научить нас думать. Поэтому мы должны ориентировать своих детей и школьников, и студентов СУЗов, и студентов вузов, что они ходят не для того, чтобы получить картонный, скажем, диплом, в котором будут написаны оценки, а для того, чтобы научиться думать, именно зачастую в том направлении, которое мы себе выбрали, если мы уже говорим о профессиональной деятельности, чтобы научиться быть профессионалами, а не просто получить образование для того, чтобы оно просто было.
0: Коль уж вы коснулись начальной школы, возникает вопрос, в равной ли степени оценки важны в младшей, средней и старшей школе? И есть такое мнение, что вот как раз оценки особенно важны для младшеклассников.
1: Потому что они в самом начале своего пути учебного, они еще не знают, что такое хорошо, что такое плохо, и поэтому создать им вот эту мотивацию очень важно. Но в то же время очень важно обозначать место оценок в нашей жизни, потому что когда мы хотим получить положительную оценку, забывая о том, каким способом мы хотим получить, то это остается проблемой до конца жизни нашей. То есть зачастую если человек всю жизнь работал на оценке, он в конце концов очень сильно зависим от мнения других в своей взрослой жизни. То есть, а что бы мне скажут? А что бы мне подумают? Как оценят мое поведение? И если человек зависим от оценки, это значит, в школе ему прямо заставляли именно не получить знания и не быть счастливым от того, что он что-то узнал, а просто ориентировали ребенка на оценки.
0: А вы же тоже преподаете?
1: Да.
0: А вы ставите оценки?
1: Конечно. Ну, я стараюсь быть беспристрастным. То есть, знаете, ну, когда я оцениваю детей, у нас есть... Они знают об этом, что нет слова наказание. То есть оценка — это не наказание. Даже плохая оценка — не наказание.
0: А что это?
1: Это последствия. Учишь, делаешь, рассказываешь, получаешь последствия. На мое отношение к человеку никак не относится. Я очень люблю детей, школьников, пожалуйста. Вот на мое отношение к школьнику никак не повлияет. Но если ты выучил, ты получишь заслуженную 5.
0: А влияет ли на оценку ваше отношение к школьнику? От обратного?
1: Нет.
0: А должно ли влиять?
1: Мне кажется, ни в коем случае. Нужно объективно оценивать детей, в частности, но не личностно, подчеркну, но понимая, что по природе своей девочки аккуратнее. Если учитель проверяет тетрадь по математике у девочки и у мальчика, понятно, что у мальчика будет менее аккуратно. Там будет, может быть, все правильно. Но снижать ему оценку только потому, что он менее аккуратен, природно у мальчика менее аккуратно.
0: Как же все-таки родителям реагировать на оценки детей? Ну, понятное дело, что мы говорим не о высшем балле.
1: Ну и о высшем тоже.
0: Да, кстати, да.
1: Ну, скажем так, если мы говорим не о высшем балле, то реакция родителей и детей, в принципе, по сути, должна быть одинаковой. Неудовлетворительная оценка или удовлетворительная оценка, то есть 2-3, не должна восприниматься как точка, то есть все, конец. Вот это начало. Начало того, что я узнал, над чем мне нужно работать для того, чтобы мое обучение проходило лучше. Это, знаете, как у спортсменов. Вот фигурист или гимнаст делает какое-то упражнение, и вот на каком-то моменте он или падает, или срывается, он понимает, что вот здесь у меня слабое место, вот здесь над этим нужно поработать. Вот оценка – это та же ситуация. То есть ребенок понимает, вот тут у меня проблемное место. Слава Богу, что я о нем узнал. Теперь я над этим поработаю, и все будет хорошо. А отличная оценка тоже должна вызывать определенную реакцию. Ну, как минимум, не вызывать чувство превозношения над другими людьми.
0: То есть хвалить? Детьми.
1: Ну,
0: но...
1: да, я лучше, чем эти. Я получил, я лучше, чем все остальные. Или родители, мой ребенок лучше, чем Вася, Петя, Оля.
0: Хорошо,
1: Таня.
0: Как похвалить такого ребенка? Ты молодец.
1: Ты молодец. Ты молодец, ты потрудился.
0: Ты видишь, у тебя все получается.
1: Да, ты молодец, у тебя все получается. Ты потрудился, вот итог твоих трудов. У тебя все получилось, я за тебя очень рад, ты порадовал. Но ни в коем случае не сравнивая.
0: Что а вот, сосед что получил?
1: Да, или вот ты лучше, чем вот твой сосед по партии.
0: Видишь, ну можешь лучше, чем Петя Иванов?
1: Да.
0: Можно же так говорить ребенку?
1: Нет.
0: А если это для кого-то мотивация?
1: А для Пети Иванова?
0: А он же не знает, что мы его приводим в пример.
1: Ну все равно. То есть как минимум в глазах ребенка он будет равняться не на свои, на свои знания, а на знания Пети Иванова, хочу сказать. То есть нужно понимать, что ребенок должен понимать и сравнивать самого себя с самим собой.
0: Вопрос такой, стоит ли наказывать ребенка за оценки, если все-таки с кем-то это работает, то насколько оправдано такое наказание?
1: Давайте заменим слово «наказание» на слово «обращать внимание». В Священном Писании есть такие слова, что никто же знает сына только отец, не отца, кто знает только сын. И поэтому каждый родитель, по идее, должен знать своего ребенка и понимать, что для этого и ребенка является мотивацией.
0: Угу.
1: Не просто вымещать свое зло на ребенка, а в оценках находить причину этого зла.
0: Оценки же — это показатель определенной самооценки родителя.
1: Вот это страшно. То есть нужно понимать, что ребенок, по идее, не должен учиться ради хорошего настроения родителей, чтобы родители могли похвалиться.
0: Это, кстати, тоже является мотивацией. Не расстроить родителей.
1: Вот. А дальше что?
0: Не просто научиться думать или получить знания, или, условно говоря, там, быть лучше сверстников. Но вот эта история про то, чтобы не расстроить родителей.
1: А дальше что?
0: А дальше это будет работать. Не расстроить мужа, жену, не расстроить коллег по работе, начальство и так далее.
1: Я буду жить, чтобы кого-то не расстроить.
0: Ну, если это удобно, почему нет? Если...
1: Забывай только об одном человеке.
0: О самом себе.
1: О самом себе. То есть я должен понимать, что школа нужна мне. Школа нужна мне. И СУЗ нужен тоже мне. И вуз нужен мне. Не для того, чтобы порадовать родителей дипломом или хорошим аттестатом, что хорошо учиться — это мне полезно. И в идеале родители должны хотеть, чтобы ребенок в школе научился думать. И поэтому, к сожалению, вот эта схема, формула о том, что ты должен учиться, чтобы порадовать маму, а потом и жениться должен порадовать маму, и всю, и одежду должен носить только такое, чтобы порадовать маму. И в конце концов у такого человека спрашиваешь, а сам ты чего хочешь? Он говорит, а я хочу то, что мне скажут родители.
0: А вот есть еще такая формула, вы сказали, про формулу, почему-то мне кажется, что это тоже в каком-то смысле формула и алгоритм, который родители воспроизводят в отношении своего ребенка. То есть это если я была отличницей, то и мой ребенок тоже обязательно должен быть отличником или отличницей.
1: Или наоборот.
0: То есть он должен мне соответствовать.
1: Или наоборот.
0: Или наоборот.
1: Я был двоечником, потому что у меня была школа в 5-7 километров от дома, я не мог учиться, и поэтому я тебе сдам все условия, не дай Господи, ты не будешь отличником. Или я никогда не имел высшего образования, ты же будешь иметь высшее образование, даже два.
0: Ну хорошо, а родителям как вот так себя остановить в том, чтобы требовать от ребенка быть тоже отличником, как и он, чтобы такая династия отличников была?
1: Знаете, вот, наверное, ответ будет очень сложен и очень прост. Главное с ребенком быть, потому что понимать, а действительно, чего он хочет, какие у него возможности.

0: учить, но я должен это
1: получить. Это дисциплина, да?
0: Это дисциплина, это характер. Потому что это то, что реально в жизни пригодится. И это крайне важно ребенка поддержать в момент, когда ему трудно. Поверьте, ему очень трудно. Ему с каждым годом все труднее. Это нам, прошедшим этот путь, уже кажется, ну, это мелочи жизни. Но нужно понимать, что с его опытом жизни ему тяжело и сложно.
1: Как помочь ребенку делать уроки, заниматься в школе из позиции «хочу», а не «надо»?
0: Ну, иногда и надо. Надо. Знаете, вот всегда можно сделать предложение. Вот, например, ребенок подходит к папе с мамой и говорит: «Мам, я не хочу делать уроки». «Ну, не хочу». Мама ему говорит: «Или папа, слушай, но есть два пути. Первое, мы с тобой вместе делаем уроки, то есть я тебе помогаю, поддержу тебя. Потом у нас это все спокойно, мирно. У нас еще остается время, можем либо погулять вместе, либо там что-то посмотреть вместе. Либо ты не хочешь делать уроки, мы с тобой ссоримся, у меня дергается глаз». Ты плачешь, но ты все равно делаешь уроки. Ты какой вариант выбираешь? Ребенок понимает, ну, если уроки все равно будут сделаны, то лучше, конечно, первый. Еще раз подчеркну, внимательно всмотревшись, потому что иногда какие-то межличностные отношения в классе, когда не до математики, или период первой влюбленности, который тоже выпадает на школьный период, или какие-то другие конфликтные ситуации с учителем, быть может. Это все необходимо учитывать родителям, в частности, а не просто наказывать только потому, что не та оценка, которую мне хотелось бы видеть. Мы же зачастую тоже можем сходить ошибаться. То есть я тебя вижу отличником.
1: Да.
0: Ты должен моим фантазиям соответствовать. Это все равно, что я скажу, я тебя вижу, человек, который понимает штангу 100 килограмм. Будь любезен прийти в спортзал и поднять штангу 100 килограмм. Он 40 поднять не может. Что произойдет с ребенком? Он поломается, если мы его заставим это делать. Поэтому нужно четко понимать возможности. Самое главное, я подчеркну, не потерять добрых отношений между папой и мамой и ребенком из-за школы, из-за оценок.
1: Что бы вы пожелали родителям и ученикам в отношении восприятия оценок?
0: Родителям любить своих детей и с пятерками, и с двойками, и с тройками, все находиться рядом с ними и любить их и помогать им. А детям, понимая, что школа — это тот, не буду сказать себе, институт, который, по идее, должен научить нас думать, а оценки — это не цель, а следствие получения нами знаний и образования.
1: А я бы, знаете, как заключила, чтобы оценка не влияла на самооценку.